0: реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе.

крест на груди и небесная сила помогала идти по этапам, возила через все, пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. А в бараке при шмонах и весной

0: запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в

Помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит все.

0: он любить обещал.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: чертях.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: городов.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

солнце вяло светит след. Блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет. Серый над Анадырем, как осколочки зеркал. Озерки разбросаны, если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундрой неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках седина проклятая.

самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.

0: Шансон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.
2: Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: писал. Ну а случай сегодня видно, только пса убивать не стал. И сидел пес шестые сутки и с надеждой смотрел вперед. Он все ждал, умирая жутко.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Галопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

судьи бывает каждый. Не уйти от выбора нам, не войти в одну воду дважды, не разделишь себя пополам. Не питайте в душе надежду,

0: на другой похожи. Пролетают бездарные дни.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29.
2: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все 12 системно значимых банков России завершили подготовку к запуску цифрового рубля. Об этом РИА Новости сообщила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, с 1 сентября организация откроет клиентам возможность проводить операции с новой формой национальной валюты. Граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что проект цифрового рубля развивающийся. ЦБ хочет, чтобы он был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании. Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров. Изменения начнут действовать с 1 сентября, сообщает ТАСС. Согласно документу, медсестры и фельдшеры смогут работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики получат возможность занимать должность главного лаборанта. Также для медсестер предусмотрена работа по приему вызовов скорой помощи. В свою очередь, фельдшеры смогут заниматься лечебным делом. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Ей поставили 8 баллов по шкале трудности учебных дисциплин СанПин, сообщает РИА Новости. 7 баллов набрали русские и иностранные языки, по 6 баллов получили информатика и окружающий мир, литературное чтение 5 баллов. Меньше всего трудностей возникает по физкультуре, она получила 1 балл, у технологии 2 балла, у изобразительного искусства и музыки по 3. Съемное жилье подорожало в районах рядом с ведущими вузами столицы, например, около Московского авиаинститута и Российского государственного аграрного университета. Об этом РИА Недвижимость рассказали аналитики. Так, на Соколе, где расположено главное здание МАИ, средняя ставка аренды составила 74,5 тысячи рублей в месяц. Это на 13% больше, чем год назад. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Так, и что же с бензином?
1: Ну что, можешь меня поздравить. Я сегодня приехал на каршеринге на работу, потому что вчера не смог найти бензин. Точнее, я смог его найти, но я когда увидел очереди, я понял, что...
0: очереди какие были? Как вот...
1: Надо в два часа ночи занимать? Я не знаю, во сколько...
0: Как в городе Д?
1: Не знаю.
0: А женщина вчерашняя заправилась? Или она теперь уже спит? Мне вот интересно.
1: Я понял для себя одну вещь.
0: Да.
1: А может быть и больше, чем одно. Я не готов стоять в очереди больше, чем час. А вот очереди, которые я наблюдал, я понимаю, что там стоять надо больше часа. И второе, что я понял, в принципе, есть каршеринг, общественный транспорт.
0: Так,
1: буду передвигаться на нем.
0: Хочешь, я тебе расскажу дельный совет?
1: Давай.
0: Назовем это так. Есть же люди, которые вот видят пустая заправка. Очереди нет. Они думают, ну когда-то туда привезут бензин, встану здесь.
1: Утром я сегодня наблюдал такие интересные...
0: Я так понимаю, люди, наверное, знают, что приедет бензовоз. Ну, то есть, просто мне интересно, сколько вот, как люди понимают, что вот надо ждать. Потому что кто в начале этой очереди, он понимает, что заправка еще закрыта, но зато я буду первым. А те, кто стоят в хвосте, они-то думают, стоят все, значит, есть бензин.
1: Проезжая мимо заправки, ты видел огромное количество машин, ты мог четко понимать, что эти люди знают, зачем стоят, там есть бензин. То теперь я сегодня заехал на две заправки с дикими очередями, а бензина там нет. Люди просто ждут.
0: Жесть.
1: А уж там привезут, не привезут, непонятно.
0: Слушай, ну кому нужен вот сейчас прям с утра бензин, третий транспорт? Не надо, не раскрываем эту заправку.
1: Ну, а сейчас...
0: Ты сейчас все равно на каршеринге.
1: Реклама получится.
0: Реклама? Ну, да. я могу еще назвать три адреса.
1: Нет, когда ты уже адрес называешь и такую четкую локацию, это уже как бы совсем уж реклама. Пусть платят нам, и мы расскажем, где
0: они стоят. А кто нам будет платить?
1: Вот они.
0: А нет, давай, кто хочет найти себе бензин, платит нам, а мы раскрываем секретную точку.
1: За такой бизнес я быстренько чувствую, наше шоу быстренько прикрою.
0: Так, ладно, по праздникам. Сегодня яблочный спас, еще сегодня день рождения русской тельняшки, всемирный день фотографии, день фронтовой собаки, день почтовой марки, ой, и день космических собак. Вот это да.
1: Поздравляем, а впереди новости, которые вы проспали, игра «Черный ящик» и в финале часа. Не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: А есть ли среди наших слушателей любители энергетических напитков, энергетиков?
3: Это кто-нибудь ты любит энергетики? Спрашиваешь?
2: Да. Ты любишь энергетики?
3: Ну, не то, что люблю, но иногда бывает,
2: Иногда бывает, да? Так вот, смотри, я вынужден тебя предупредить. Ежедневное употребление энергетиков...
3: Не, ну ежедневно это жесть.
2: А я знаю людей, которые ежедневно употребляют и не одну баночку.
3: Я читала такие истории про этих людей, они плохо заканчиваются.
2: Ну, вот.
3: Это же вредно, поэтому не просто так это...
2: Итак, ежедневное употребление энергетиков сокращает жизнь, внимание, друзья, на 25 лет. Даже одна банка способна ухудшить состояние, а употребление более 4 банок в день может быть смертельно опасным из-за высокой нагрузки на организм. В связи с этим у меня вопрос.
3: Зачем их вообще продают?
2: Почему мы до сих пор это продаем?
3: Непонятно.
2: Ну, реально. Вот,
3: тем более, действительно, подростки-то в этом вообще не разбираются.
2: Они, да, и... они
3: даже
2: просто...
3: не подросткам-то это не продают. А вот те, которые 18-летние, им 18 уже есть, а мозгов еще нет. Они все это покупают, пьют. Вот это печально. А в рестораны Москвы начали называть цену за 1 грамм стейка. Это что за прикол такой?
2: Чтобы не пугать конечной суммы.
3: Ну вот смотрите, филе миньон 1 грамм 8 рублей.
2: Ну вот кажется нормально.
3: А я могу себе 8 грамм заказать?
2: 8 грамм, ну то есть 64 рубля потратить, да, можешь.
3: Ну хорошо, не 8.
2: Можешь облизать нож шеф-повара, который разрезал этот филе миньон.
3: Ты вот смеешься, а вспомни ту шашлычную, где я поела шашлычка на 8 тысяч рублей.
2: Я не хочу тебе, сейчас никого не хочу обидеть, но есть люди, которые уже своим внешним видом говорят окружающим, что...
3: Разведи меня на баб, я готова, так, да?
2: У тебя же так было и с сотрудниками ГИБДД, у тебя так было и в...
3: Ну нет, сотрудниками ГИБДД у меня не так было.
2: Но просто всегда видно, что человечек, он прям вот готов на какие-то приключения.
3: Моя мама называет это тепленький.
2: Какая у тебя мудрая мама.
3: А подруга моя называет таких людей теплотрасса, которых кто-то там разводит или еще что-то.
2: По поводу трассы ничего не буду говорить, а вот по поводу того, что ты тепленькая, с мамой соглашусь.
3: Ну еще пока
2: хороший диагноз, кстати. Надо вот, знаешь, есть же учебник по психиатрии.
3: Так.
2: И там нет такого диагноза, тепленькая. А вот надо. То есть ты когда вроде бы еще и не шизофреник, но уже
3: на
2: вроде
3: пути.
2: Бы и вроде бы уже не это необычный человек.
3: А как мне продолжать работать с вот таким человеком? Ты не смотри.
2: Мы с твоей мамой будем работать.
3: У тебя завтра день рождения.
2: Ты, и что?
3: Я попросила бы быть поаккуратнее на виражах и
2: а
3: поворотах.
2: Ты что, мне готовишь какой-то подарок?
3: Ну и теперь я уже вот думаю, может быть, я заберу его себе.
2: А там прям было что-то серьезное?
3: Ну как было?
2: Беру
3: еще пока есть.
2: Беру все свои слова обратно. Марина абсолютно адекватная. И все, что вы слышите, это не является правдой. Просто шоу.
3: А, ну хорошо. Зумеры, Артем, не хотят заключать брак. Скоро тебе будет ничьи свадьбы вести. И с тобой, видимо, тоже. В 2023 году свадьбы сыграли 181 тысяч мужчин и 288 тысяч женщин. А это как? Почему мужчин больше, чем женщин? Какая-то странная статистика. Ну ладно. При этом в 2000-м браков среди людей в этом возрасте от 18 до 24 лет было почти на 44% больше. Так что, видишь, молодежь не спешит.
2: Я согласен, потому что я помню раньше действительно там, и пятница, и суббота ты каких-то людей женил регулярно. А сейчас, да, свадьбы это прям редкость. Ну что же, дорогие друзья, впереди у нас черный ящик. Готовьте свои мобильные телефоны, потому что мы с Мариной уже что-то в этот ящик попытаемся запихнуть.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Ничего не поймал Вилли Иванович Токарев. Может быть, вы что-то поймаете. А для того, чтобы улов состоялся, необходимо отгадать содержимое черного ящика. Узнаете первым, что находится в черном ящике, заберете сувенир от радио «Шансон». Все просто.
3: Так, друзья, в черный ящик кое-что положила я. Я сейчас буду немножко выпендриваться, у меня же есть бензин. Я вчера ездила погулять в поселок писателей Переделкино. И, значит, и я там... Как это? Ну, если я сейчас скажу, что я это ела, вы сразу поймете, что это съедобное. Да, я это ела. И говорят, что писатели, которые отдыхали в доме писателей, ходили в буфет и тоже там любили вот это вот есть. Это якобы историческое такое блюдо. Что я могу сказать? Мне казалось, что я жалела, что у меня нет жвачки, потому что когда я ехала обратно, было некоторое послевкусие во рту.
2: Да.
3: И причем я вспомнила, что в детстве родители часто это готовили, например, на какие-то праздники или на Новый год.
2: Шашлык, перец, постные щи, варианты вот.
3: А сейчас я пытаюсь представить, у какого писателя, допустим, советского, это любимое блюдо.
2: Да как можно это узнать?
3: Ну, бывает. Например, все знают, что Достоевский любил чай, Гоголь — макароны, а Пушкин любил блины.
2: Холодец, кулебяка, зефир.
3: Так, хорошо, давайте так.
2: Пельмени.
3: Слово произошло из немецкого языка.
2: Пирожная картошка.
3: Родина этого... Вон, если я скажу родину, то тоже сразу все поймут, откуда
2: родина.
3: Все это. Родина. В советские годы это было главным украшением праздничного стола. И
2: штрудель
3: часто доставалось только по большому блату.
2: Бутерброд, пишет Газарес. Газарес, нам нужно конкретно.
3: Да, ну
2: конкретно.
3: Что за бутерброд?
2: Бутерброд —
3: конечно,
2: это слишком
3: бутерброд.
2: Размыто. И канапе с этим тоже можно, наверное, сделать. Но вот.
3: Хорошо, я скажу, там было то, что мы загадали, это можно положить на хлеб.
2: Да. И у нас есть очень интересный вариант.
3: Так, интересный,
2: девушки,
3: это правильный?
2: Да.
3: Это,
2: от девушки
3: это
2: Арины.
3: Это золотого цвета.
2: Да все, Арина отгадала, и очень много теперь всего понеслось. Только сейчас пишут правильные все ответы.
3: Наконец-то.
2: Но Арина была первая. Арина, вы молодец. Именно вы первые догадались, что в черном ящике сегодня шпроты, которыми вчера лакомилась моя соведущая
3: Марина. А я тут не поняла вообще, селедка, шпроты. Я так понимаю, еще чуть-чуть, и мы действительно дойдем до скумбрии. Ребят, не знаю, что со мной происходит. Это старость, да?
2: Ну, в принципе, можно и так сказать. Но, с другой стороны, да, организм начинает какую-то перестройку. Организм затеял перестройку.
3: Я же за рулем. Я же понимаю, что бутерброд со шпротами не будет, как это, правильно запит. Он был запит минеральной водой. Это же максимально неверная гастропара.
2: А какая верная гастропара?
3: Ты знаешь, какая.
2: Да?
3: Мне
2: серьезно?
3: Кажется, к бутерброду со шпротами вот никогда... это вот в стакане большом.
2: Никогда я не
3: то,
2: думал.
3: То, что в Самаре делают.
2: Да?
3: На заводе.
2: В кружках.
3: Да. Ну, да. Еще памятник к этому есть.
2: Не знаю, я ни разу не употреблял вот этот напиток пенный со шпротами.
3: А что ты со шпротами употребляешь?
2: А вот это?
3: Только не говори мне, что картошку.
2: А вот это я расскажу вам в следующей
3: серии нашего радиосериала.
2: Не переключайтесь.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Сзади постучались.
3: 7:36 в столице. Давайте еще какие-то интересные новости вам расскажем. Большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в этом году. Во всяком случае, в третьем квартале точно.
2: Ну, это печально.
3: Что там произойдет?
2: А если сотрудники будут очень хорошо работать, можно им повысить зарплату?
3: Не знаю, можно как-то сказать
2: а
3: им...
2: А нас слушает какой-нибудь генеральный директор? Не обязательно наш. Просто интересно, нас слушают люди, которые решают вопросы, связанные с зарплатой. Как вы считаете, в этом году все-таки, может быть, кому-то реально поднять зарплату?
3: Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организаций. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. И, представляешь, есть компании, где зарплата пересчитывается каждый квартал. Вот уж там весело работает бухгалтер. Так, исключение стали...
2: Может, это нейросеть считает?
3: Может быть. Исключением стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидают рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Ну, что касается сельского хозяйства, то там как повысят, так потом и все отменят, когда все уберут.
2: Ты так сказал, как будто ты прям и вообще...
3: А я прям вот, да.
2: Из этой сферы.
3: Крестьянин настоящий.
2: Так, ты хотел узнать, что с бензином? А бензин есть лишь на 28% заправок.
3: Мне кажется, меньше, да.
2: В последние дни автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса. На заправках Московского и других регионов нашей страны снова выстраиваются огромные очереди. Ну, и причем приложения-то вот эти, которые нам говорили, где про бензин все будут, не спасает это, потому что иногда информация, типа, обновилась вчера. И ты понимаешь, что даже вот написав какой-то комментарий, типа, ребят, бензин есть или нет, есть какие-то вредители, которые пишут, да, приезжайте, бензин есть, и ты приезжаешь, и бензина нет. Или, ну, то есть, мне кажется, это неправильно. Нам нужно как-то объединяться и друг другу помогать. Ну, то есть, типа, вот там...
3: Но Яндекс.Навигатор планировал сделать нечто подобное. Типа, у нас теперь будет самая свежая и самая актуальная информация. Я зашел в Яндекс.Навигатор, посмотрел, у меня показывают заправку, бензин есть, я туда приезжаю, бензина там нет.
2: Ну, это же, ты понимаешь, пожалуйста, здесь и сейчас он был, а потом его весь разливали, нет?
3: В Роскачестве рассказали, на что смотреть при покупке школьной формы.
2: На
3: вот
2: цену
3: такая,
2: желательно.
3: Ну, нет, еще и на состав, мне кажется. При покупке школьной формы стоит обращать внимание на производителя, а уже потом на состав. Вот, значит, при проверках специалисты находят нарушения, в том числе превышение содержания фенола и несоответствие требованиям по воздухопроницаемости. Эксперты советуют внимательно изучать этикетку, потому что на ней должны быть просто указаны состав основной ткани и подкладки. Также важно оценить качество материала и проверить наличие у производителя документов, подтверждающих безопасность изделия. Вот. Полезная информация.
2: Очень.
3: Будешь ли ты этим заниматься?
2: Есть, ну, у нас, к счастью, в школе нет такого строгого, просто типа деловой стиль. Мне это мне нравится.
3: Ребенок может ходить в джинсах.
2: В джинсах черных. У нас нельзя. У нас в этом плане строго.
3: Серьезно? Угу. А я даже не помню. А, наверное, мой тоже не ходит в джинсах. Я просто тут сижу.
2: Джинсы — это же рабочая одежда, как там говорят.
3: Золотодобытчиков в Техасе.
2: Каждый шестой россиянин решил завести питомца после того, как посмотрел какой-то фильм о животных. Такое желание чаще всего вызывают истории о собаках. Мысли о питомце возникли после таких фильмов, как «Белый Бим, Черное Ухо», «Король Лев», «101 Далматинец», «Марли и я», «Бетховен».
3: А кого люди завели, посмотрев «Король Лев»? Они на какой рынок поехали?
2: Нет,
3: или они сразу в зоопарк?
2: Собаку, скорее всего.
3: Какую собаку? В фильме «Король Лев» про какую
2: собаку? У которой вот Чау-Чау, наверное.
3: Была ли там Чау-Чау в «Короле Льве»?
2: Ты думаешь, это лев там?
3: Ну, я просто не знаю. Ты говоришь, что люди посмотрели «Король Лев», такие, о, а куплю-ка я себе...
2: Собаку.
3: Или кота. Не, кота, кстати, можно, да. Потому что
2: не знаю, мне кажется, если смотреть фильм «Тайная жизнь домашних животных», мультик, то понимаешь, что у животных
3: самое главное своя жизнь. Нет, если покупать, ну ладно, я не помню, как это называется, «Зверополис», да, когда там заяц был самый злой персонал. о, персонаж такой маленький белый зайчик. Самый был злой гангстер.
2: Так это и был вообще-то, как он называется?
3: Зверополис.
2: Нет, это «Тайная жизнь домашних животных».
3: Ладно, все.
2: Он просто был брошенный заяц.
3: Да, брошенный заяц. Дорогие друзья, скоро гороскоп.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
13: Великий комбинатор на службе в полиции.
14: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
13: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Людочка, вы ничего не забыли?
16: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
15: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
16: Так до ноября, время еще есть.
15: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
16: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
17: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
18: «Эх-разгуляй».
17: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
22: Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе! На радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 19 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня
2: Экватор
1: звезды.
2: Экватор недели. Мы забыли про это.
1: Экватор недели. Это важно. Овны, не играйте сегодня в игры и лотереи. Вам не повезет. Доведите до конца дела, которые могут принести вам прибыль. Вдохновение в песне «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Близнецы, по возможности сегодня отдохните и расслабьтесь. Уделите время близким, особенно своим детям. Им вам в последнее время не хватает. А ваша песня сегодня «Мышка» Михаила Круга.
1: Раки, день будет полон сюрпризов, романтики и признания. А ваш любимый человек захочет сказать вам что-то очень важное. Песня этой среды «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, в этот день есть шанс, если не убрать, то точно изменить свои привычки и приучить себя к чему-то полезному. Пора вставать на сторону добра. Поможет вам в этом песня Стаса Михайлова «Женщина-вишня».
1: Львы, звезды не исключают в сегодняшнем дне новые знакомства. Главное, не отталкивайте людей, а старайтесь в каждом находить в первую очередь положительные качества. Песня дня «Черное золото» в исполнении Александра Устюгова. Не нашел я сегодня, Александр, «Черное золото» с утра, извините.
2: Девы, вас ждет удачный и плодотворный день. Ваши внутренние силы и энергия сейчас очень мощные. Направьте их в нужное русло. А поможет вам в этом песня Михаила Бублика «Будет светло».
1: Весы, сегодня звезды советуют экономить деньги. Есть шанс потратить какую-то очень уж неприлично большую сумму на покупку уж очень ненужные вещи. Все как в песне «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, прислушайтесь в этот день к своей второй половинке, услышьте истинные желания любимого человека. Для этого хорошо подойдет спокойный семейный ужин и романтическое свидание. Ваша песня «Пой гитара» Ивана Кучина.
1: Стрельцы, если вас что-то раздражает или вы с чем-то сильно не согласны, не начинайте сразу спорить. Тщательно проверяйте сегодня все данные. Вполне возможно, что вы сами могли по неосторожности совершить ошибку. А песня дня «Ищи не ищи» Ирины Круг.
2: Козероги, направьте сегодня все силы на достижение личных целей и на профессиональный рост. Ваша песня в этот день «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Водолеи, крупные сделки, связанные с недвижимостью, звезды советуют вам отложить на потом. Стоит отказаться сегодня и от давления на людей. Ни к чему хорошему это не приведет, как и не приводит к этому повышенное артериальное давление. Ваша песня «Безответная» Анастасии Самбурской.
2: Что за гороскоп врач медицинский получился?
1: Зря учился, что ли?
2: Рыбы, уделите особенное внимание своему внутреннему состоянию, создавайте себе атмосферу комфорта и спокойствия. Вам это сейчас необходимо. Для вдохновения послушайте песню «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды. И мы напоминаем, дорогие друзья, что теперь радио «Шансон» можно слушать и в мобильном приложении «Яндекс». Радио, поверьте, это очень удобно. Скачивайте мобильное приложение и слушайте радио «Шансон» где захотите. Либо в машине, либо в дороге, либо дома, либо на работе. Эта информация для лиц старше 18 лет.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажи обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется

0: шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Чиновник отметил, что важно не допускать резкого роста цен. Совещание прошло с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Министерства транспорта, РЖД и других ведомств. Антимонопольщики возбудили несколько дел по фактам необоснованного завышения стоимости топлива. В правительстве ранее признали, что в регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками на АЗС, в том числе Оренбургской, Липецкой, Тверской областях, Краснодарском крае. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами округов подготовку к предстоящему учебному году. Основными темами совещания стали внедрение инноваций в образовательный процесс, укомплектованность школ педагогами и обеспечение безопасности в День знаний. Так, с 1 сентября для учеников всех классов стартует курс «Киберурок». На занятия отведено по одному внеурочному часу в неделю. Их посвятят коммуникациям в мессенджерах, цифровой гигиене и творчеству, ИИ, созданию цифровых продуктов. Для старшеклассников организуют тренировки к ЕГЭ по русскому языку, математике и другим предметам. Кроме того, школьников ждет новое меню. В нем станет больше свежих овощей и мясных продуктов, пельменей, фрикаделек и прочего. Отмечается, что укомплектованность подмосковных школ педагогическими кадрами составляет 99,5%, а за парты в этом году сядут 1 094 000 детей, в том числе 97,5 000 первоклассников. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, любите ли вы яблоки и какой сорт выбираете. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Ехал я вчера с проулком. Вижу, барыня стоит, носит кнопкой, щечки булкой.

0: Всего имеется противопоказание, просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
0: Ну, во-первых, давайте еще раз поздороваемся. 8 часов 7 минут в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Доброго вам утра, друзья.
3: Здравствуйте, наши любимые. На календаре среда, экватор недели, 19 августа.
0: Яблочный...
3: И, конечно, сегодня яблочный спас. Я, например, видела, что если сегодня дольку яблочка макнуть в мед и съесть это, то будет тебе счастье. Вроде бы какие-то такие есть народные приметы.
0: Либо то, просто съесть яблочко.
3: Прошлую пятницу уже был медовый спас, и там вообще девчонки советовали, что нужно немножко подошву намазать медом, и тогда ты обязательно в ближайшее время выйдешь замуж.
0: За какого-нибудь таракана, который прилипнет к этой подошве.
3: Ну, Артем, ну, что ты начинаешь? Ну, выйдешь замуж за таракана. Ну, что,
0: за усатого мужчину.
3: Я не хочу это слушать вообще с утра, вот эти все твои пожелания.
0: Ты намазала?
3: Нет.
0: Ну, скажи честно.
3: Нет.
0: Ну, а как ты туда собираешься замуж?
3: А я уже все, я передумала.
0: У тебя даже подошвы не медовые, вообще не интересно.
3: Пусть мужчины стараются теперь. Я уже все, что в моих силах сделать, я уже все это делала. Не работает. Но мы сегодня про другое хотим поговорить. Не про то, почему я так и не вышла замуж, а про яблоки. Какие у вас любимые? Потому что, например, я замечаю, что какой-то небывалый в этом году урожай яблок. Они просто везде, повсюду. Уже соседи не кабачки несут, а пакетами яблоки, типа, вкусные. Я понимаю, что не хотят закислять почву, ведь, оказывается, яблоки нельзя просто оставлять под яблоней.
0: Да никто никогда их не оставляет, их собирают обычно в мешок, они там гниют, и потом их выкидывают на ближайшую помойку. Да, и если, конечно, ваш дедушка не известный производитель.
3: Сидродел.
0: Сидра, да, какого-нибудь.
3: Кстати, сидр очень сложно готовить. Мы про другое. Во-первых, какой у вас любимый сорт яблок? Растут ли у вас в саду яблоки? Если да, то какие? Потому что многие, например, ругают современные яблони, которые молодые, что типа там 5-7 лет, и надо сажать новое дерево, потому что оно перестает приносить плоды. Вот эти старые антоновки, белый налив, пипин, не побоюсь этого слова, и это не какой-то там царь, король, помнишь, был пипин короткий? В честь него яблоню назвали.
0: Да,
3: ну, возможно, не в честь него. Сейчас опять будет как с Пересветом и его другом. Я поэтому уже... Друзья, расскажите про то, что у вас там с
0: яблоками. Мой любимый сорт Pink Lady, по-моему, так называется? Да?
3: Не знаю.
0: Да. Самые дорогие.
3: А черный принц тебе как? Ну подожди, ты сейчас говоришь, какой сорт, который ты в магазине покупаешь?
0: Да, вот да.
3: То, что намазано воском,
0: да,
3: то, что есть
0: да.
3: невозможно, то, что ты водой его пытаешься помыть, а вода отлетает.
0: Да,
3: я
0: да,
3: вот
0: да,
3: это
0: да,
3: не
0: да.
3: могу понять. Восковые яблоки мне не нравятся. Я считаю, надо оставить это художникам, чтобы они писали натюрморты с восковых яблок.
0: Да, художники обожают писать.
3: А почему ты, кстати, никогда не приносишь на работу яблоки, а всегда носишь с собой только банан?
0: А об этом я расскажу тебе уже совсем скоро.
4: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Все прекрасно в яблоках, но я их не приношу на работу по одной простой причине, Марин.
3: А что, бережешь зубы?
2: Нет, я берегу психику. Я терпеть не могу, когда в моем присутствии кто-то ест яблоки.
3: Серьезно?
2: Они издают же звук такой. Вот это вот, да, когда кусаешь яблоко. И меня в этот момент прям переворачивает. И я это заметил еще, когда учился в медицинском институте.
3: Боже, вы представляете, с кем я работаю? У него столько всяких red флагов, ну, в смысле, в других людях. Посмотрите на него, яблоки при нем есть.
2: Я поэтому и не ем яблоки, потому что я знаю, что вдруг, если я начну есть яблоко, тоже окружающим может не понравиться.
3: Не
2: поэтому
3: знаю,
2: я ем...
3: мне кажется, есть то, яблоки,
2: что
3: это
2: кусается
3: очень...
2: тихо, это банан. Ну, съедаешь, и все вроде.
3: Вот ты странный. Например, я помню, когда я занималась продажей самолетов, мое руководство надо мной смеялось, когда я ела бананы.
2: Ну, это какие-то просто...
3: То есть это было из серии, ты ешь банан, надо его не кусать, а ломать. Вот мне... Так мне говорили, понимаешь? Поэтому у меня, например, с яблоками вообще... Ой, с бананами в общественных местах я их не ем при людях. А с яблоками, по-моему, нет.
2: То есть яблочками похрустеть тебе за милую душу?
3: Слушай, я люблю деревенские яблоки. То есть что-то найденное на огороде, сорванное. Ну, вот это вот. Вот это вот я все люблю.
2: Яблоки я сейчас не
3: такие.
2: Про то, любишь ли ты или нет. А
3: покупные
2: ты...
3: мне вообще не нравится вкус.
2: При тебе я люди, едящие яблоки, они как-то
3: я
2: нормально?
3: Вообще люблю, когда люди едят и не
2: хрустят
3: думают о других. Я, в принципе, вот это, даже нормально отношусь к тем, кто громко жует жвачку. Ну, просто треснуть по лбу хочется.
2: А лопает пузыри из жвачки когда еще?
3: А их еще клеит за ухо, знаешь, жвачку, когда она уже невкусная.
2: Ну, это для этого надо быть рокером, конечно.
3: Почему рокером?
2: Не знаю, мне кажется.
3: Ну, либо подростком сложным.
2: Панки какие-то такие.
3: Либо сложный подросток, либо рокер.
2: Либо очень бедный человек, который понимает, что следующую жвачку он уже купит себе только в следующем месяце.
3: А я думала, это чтобы не лепить ее под стол.
2: Да, конечно, лучше за ухо налепить. Вообще, облепи голову свою.
3: Так вообще мы говорим про яблоки.
2: Про яблоки.
3: Вот смотри, Елена пишет, что меня также бесит, когда рядом со мной грызут семечки.
2: Вот, ну, семечки, да. Вот ну, я
3: вы,
2: тоже семечки.
3: Елена, вы не останавливаетесь там, где пацаны на лавочке на корточках сидят, как вы проходите мимо.
2: Нет, и... семечки, ну, как-то да, но вот с яблоками у меня прям совсем на каком-то... Это для меня как вот пенопластом по стеклу.
3: А,
2: знаешь,
3: подожди, это ты тот мой знакомый, который
2: да.
3: не любит, когда кто-то ест мороженое на палочке?
2: Да, ради
3: палочку.
2: Бога, пожалуйста.
3: А,
2: вот
3: значит, это не ты.
2: У меня вообще нет никаких.
3: У меня был знакомый, который в его присутствии нельзя было есть мороженое на палочке и немножко облизать палочку. Его прям трясло от этого вот, когда человек...
2: Когда ты лизал палочку?
3: Когда ты... Ты лежишь чужую, в смысле, палочку от
2: мороженого. Так.
3: Мы про яблоки.
2: Доброе. Ладно, мы уже, так знаешь, полноценно к яблокам перейдем, наверное, в следующем выходе. Сейчас просто есть вариант послушать красивую песню. Давай не будем его упускать. Александр Буйнов.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Поймал себя на мысли, Марина, что мы живем в такое время. О чем бы мы ни говорили, какую бы тему, какой вектор бы беседе мы ни задавали, рано или поздно мы все равно возвращаемся к бензину.
3: Ну вот, Наталья Звягинцева на связи. Доброе утро, мои любимые ведущие. Сводки с полей про бензин. У нас в городе Ставрополь с бензином все очень плохо. Заправиться можно только по завышенной стоимости. На остальных заправках как были очереди, так и есть. Хотя отчитываются, что обстановка стабилизировалась. Фот прилагаю по стоимости. Да, 92-й стоит почти 100 рублей. Дизель 89, а 95-го на заправке вообще нет. И Наталья пишет, спасибо, что вы об этом говорите, спасибо, что вы об этом пишете, потому что радио как будто бы всегда было самым важным источником свежей актуальной информации, которая вот прям с полей, как говорится.
2: До Самарской области добрался кризис, сообщает нам Дмитрий. У меня первый раз за весь период горит лампочка, а на заправках ничего нет. Ни очередей, ни бензина. Есть только по 120 рублей, но что-то я не очень хочу и не очень-то тороплюсь такое заливать. Вчера простоял в очереди, и за две машины до меня закончился 92-й.
3: Это обидно, когда...
2: Обидно, да.
3: Две машины,
2: я тоже,
3: да,
2: сегодня впервые за много-много-много-много-много
3: лет. Ну, подожди,
2: много,
3: но много, ты же
2: много,
3: понимаешь,
2: много
3: ты вчера на это забил. Ты вчера вечером не озадачился.
2: Озадачился?
3: Ну, как озадачился?
2: Ну, я прям
3: сколько
2: искал.
3: Сколько заправок ты объехал?
2: Ну, я прям не объехал, но я ехал.
3: А как ты искал?
2: Ну, просто
3: ехать, типа,
2: попадали.
3: Если по пути увижу,
2: да,
3: нет,
2: по пути,
3: это так,
2: да,
3: не работает, Артём.
2: А как? Хорошо.
3: Ты должен, как, вот,
2: как опыт, я должен?
3: Опытный грибник, он что делает?
2: Он
3: идет
2: нож
3: в лес и ходит
2: нож
3: там до тех пор, пока не наберет целую корзину
2: грибов. Я не могу колесить по Москве 108 километров.
3: Ну, тебе не надо колесить прямо вот по Москве. Нет, вот.
2: Я не могу колесить по Москве, потому
3: значит,
2: что...
3: Значит, тебе не нужен бензин.
2: Что значит не нужен бензин?
3: Встань на одну заправку, где ты видишь очередь, и стой, и тогда ты заправишься. Ну, то есть я вот...
2: Так теперь я же тебе про это и говорю. Очередь есть, а бензина нет. Зачем я там буду стоять?
3: Так не везде.
2: Ну, там, где я проезжал, то
3: есть, ну, ты, не знаю, ты хочешь сказать, что мне повезло, что я вчера заправилась?
2: Это было чудо расчудесное. Это был последний раз, когда ты заправилась.
3: Не надо так говорить. Мне еще и семью из деревни забирать.
2: А вот это уже не факт.
3: Мне придется у кого-то дизельный автомобиль просить на выходные.
2: Кстати, да.
3: Кстати, да, что?
2: Кстати, да.
3: А у кого я попрошу дизельный автомобиль?
2: У нас у всех дизельные автомобили на работе.
3: Дмитрий Малыгин, здравствуйте. А можно ли у вас попросить дизельный автомобиль? Да, Марин, конечно, бери. Так же не работает.
2: Работает.
3: Это. Да? А если, мы сейчас послушаем Дмитрия Малыгина.
2: Если мы друзья, то так работает. Да, сейчас будет Дмитрий Малыгин. Ладно, давай все-таки про яблоки. Дорогие друзья, мы понимаем, сложная ситуация с бензином. Никого она не оставляет равнодушным. Но все-таки сегодня хочется поговорить о яблочном спасе и о яблоках.
3: У меня на даче, к сожалению, не было Антоновки, а вот куда я езжу сажать чеснок, там целых две. Правда, они старые, но хорошо плодоносят, пишет Наталья. А Антоновка, конечно, роскошно идет на шарлотке. А шарлотки роскошно идут на бока.
2: На килограммы, да-да-да. Здравствуйте, Марина и Артем. У меня сад молодой, на даче 2 года, как стал плодоносить, растут золотая китайка, лоба и жигулевская. А жигулевская — это точно про яблоки? Сам к яблокам равнодушен, а вот жена яблоки любит. Если не ест яблоко, то считает себя голодной. Всех с праздником, Владислав, город Рязань.
3: А ты слышал такое, что если, когда ты ешь яблоко, самое полезное, надо съедать вот эту вот сердцевинку огрызок, и
2: да,
3: там,
2: ладно,
3: где вот это вот семечко сама. Я не знаю, это миф или не миф, но я всегда стараюсь, если яблоко вкусное, съедать его так, чтобы осталось только хвостик.
2: Поэтому мужики и бегут от тебя и скажут, если она так яблоки ест, мы ее не прокормим.
3: А я при мужиках
2: она
3: яблоки-то
2: голодная
3: не ем.
2: А, нет?
3: Я же тебе говорю, яблоки...
2: Это интимная такая история.
3: Ну, не то, что интимная. Я тебе говорю, я...
2: Ты выключаешь свет.
3: Я ела яблоки в Хвалынске. Мне очень понравилось.
2: Хвалынские яблоки...
3: И начинаю хрустеть в углу, где-то хрущу яблоком.
2: А хвалынские яблоки хвалят.
3: Вот хвалынские, кстати, просто, да, невероятно вкусные яблоки.
2: А есть у нас кто-нибудь из Хвалынска? Сфотографируйте яблоко. Ну, просто. Пришлите фото хвалынского яблока. Ладно, дорогие друзья, Дмитрий Малыгин тянет свою щедрую руку с ключами от автомобиля на дизеле. Давайте ему послушаем.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Обычно я рассказываю вам о самых выгодных предложениях на рынке, о самых популярных моделях и так далее. А сегодня хочу рассказать об аутсайдерах российского авторынка. Лидером антирейтинга стала покинувшая нас марка «Каи», продажи остатков которой обвалились сразу в 403 раза. За весь июль удалось продать всего 3 автомобиля. Марка «Ливен» смогла продать на 5 автомобилей больше, но это все равно в 40 раз меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку неудачников китайско-итальянская марка SVM, продавшая в июле целых 11 машин. При этом информации об уходе с нашего рынка нет, и компания заявляет о намерениях побороться за потребителя. В этом грустном автомобильном клубе отметились также марки X-Side, Cherry и New Star. Ни одной из них не удалось продать более 80 машин. Это самая незначительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бук. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно о сокровенном.
10: Радиослушатели пишут, что мне еще повезло, что я нашел каршеринговый автомобиль с бензином. Потому что, типа, если проблемы везде, то и у каршеринговых автомобилей они тоже могут быть. Да. Ну да, я нашел автомобиль с бензином, это правда.
11: Главное, ты его отдай с бензином другим людям. Или на табличку такую, знаешь, на бумажке бензина мало. Не
10: ты рынке. Думала, я сейчас пригнал и давай там добывать бензин через трубочку, через шланг? Нет.
11: Ой, не надо про это даже говорить. А Мария вот, нам пишет про яблоки.
10: Про яблоки. Подожди, еще одно забавное давай. От Натальи сообщение. Мне сегодня ночью в 3 часа ночи заправили 92-й в канистру на МКАДе. Очередь была, но не такая, как днем. А зачем вы пришли на МКАД с канистрой?
11: Они
10: на автомобиле.
11: Я думаю, в автомобиле тоже
10: да?
11: есть.
10: Я подумал, что человек
11: пешком. Хотя Наталья живет рядом с метро, рядом с
10: пешком
11: Медведково
10: прийти,
11: где-то
10: да.
11: живет, или в Мытищах. Там
10: человек
11: не найдешь,
10: пришел
11: там
10: с канистрой и такой, типа, дайте бензин. Ну ладно.
11: Мне на самом деле тоже надо залить в канистру, потому что я понимаю, что если я не залью в канистру, то я не смогу вернуться из Липецкой области. Mm-hmm. Потому что стоять там все выходные в очереди, и не факт, что заправишься, это, конечно, рискованно. Мария нам пишет, давайте все-таки
10: давайте,
11: про яблоки.
10: Про яблоки.
11: Еду из деревни из Тульской области. Везу два огромных пакета яблоки, буду варить компот на зиму, ну и, конечно же, печь шарлотку. Такой яблочный аромат в машине просто не передать словами. Любимые яблоки – это Белый Налив, Мельба и Антоновка. Очень старый у нас сад, яблоки настоящие. Современным саженцам я не очень доверяю, сажала Антоновку, вроде и она, но что-то все равно не то. А на М4 с бензином все плохо, пока только был он на одной заправке, но у меня дизель, поэтому мне повезло. Всех с праздником.
10: То есть в одном
11: всех
10: сообщении и яблоки, и бензин.
11: Ну а что, хорошо, все, Мария из Королева нам все доложила, все рассказала.
10: Спасибо, Мария. Вот что нам пишет Алла. Доброе утро, я очень люблю яблоки. В 1999 году переехали из Алматы, что в переводе означает «отец яблок», в Ярославль. Там растут шикарные яблоки «Апорт». Теперь непонятно где, в Алмате или в Ярославле. Просто написано «там растут шикарные яблоки «Апорт» весом до 900 граммов». А, растут в предгорьях. Значит, все-таки в Казахстане. Таких вкусных... Кайф. Таких вкусных больше нигде никогда не пробовала. Яблоки вообще могу есть круглые сутки.
11: Слушайте, спасибо, вот Алла. Ситуация, знаете, какая будет? Допустим, в магазинах, в сетевых все равно не появятся вкусные яблоки, потому что сейчас какой-то, говорят, невероятный урожай. Все яблони усыпные, обсыпные, а мы все равно будем в магазинах покупать вот эти вот, которые...
10: Натертыши. Натертыши.
11: Восковые натертыши. Новозелененные, как это, короче, восковые яблоки. Михаил нам пишет: доброе утро, 2D. В детстве, когда я ездил к бабушке в деревню недалеко от Бигильдино, а это все там же, рядом с городом Д, очень любил белый налив, штрифель и грушовку. Сейчас на дачу родителей мои любимые сорта — это конфетная и медовка. Кстати, с утра заправился на Лукойле в районе Красной Пресни за 95 рублей. А, с 95 по 74. Стоял в очереди всего 20 минут. Вот куда тебе надо ехать. Красная Пресня.
10: Нам поможет. Думаешь, да? Сейчас... И сейчас такой поток на Яндекс.Картах. И все развернулись в эту сторону.
11: А Наталья тебе пишет, что она не ходила на МКАД с канистрой. Есть специально обученные у нее для этого люди.
10: О, удобно. Нам бы таких людей. Позавчера привезли с дачи 5 коробок яблок белый налив. Их в этом году очень много, пишет нам Маруся. На работе раздала коробку. Соседям под дверь вчера положила коробку.
11: Они такие: это что за коробка?
10: Их дома не было, с запиской. А утром нашла шоколадку в пакете на ручке двери. Вот у вас там взаимоотношения
11: какие классные. А ты видел вчера новость, что бабушка-таксист раздает кабачки? Кого подвозят?
10: Да, если не возьмешь кабачок, я тебя не повезу, да?
11: Тогда...
10: Сколько ты мне звездочек ставишь? 4? Ставь 5-ю. Вот тебе кабачок.
11: Ну, это прикольно.
10: Так, ну и полный холодильник яблок. Сейчас у Маруси в выходные будет варить компот и крутить банки. Всех с праздником.
11: А вдруг у кого-нибудь есть рецепт? Я просто посадила себе яблоню-китайку. Она как бы, ну, ее есть не очень вкусно, но говорят, и я помню из детства, был такой классный варенье, когда они такие прям сохраняются. Храняется маленькое яблочко.
10: И прямо эти с черенками даже.
11: Потому что в прошлом году попыталась я приготовить, но мне ничего не получилось. Как-то развалились.
10: Марин, ты начни с яичницы. Тебя еще яичница-то толком не получается. Ну, а ты прям сразу за варенье. Постепенно расти.
11: У нас тема сегодня не про яичницу,
10: Артем. Пока ты научилась идеально варить яйца.
11: Кофе.
10: И кофе.
11: Пока только на этапе кофе, Артем, знаешь. Так, пишите свои истории про яблоки, что вы из них готовите. Мне кажется, тему надо все-таки продлить.
10: Да, мы так и сделаем. Любимый сорт яблок — это Антоновка. Какие же они ароматные. Ты читала, Наталья, сообщение?
11: Нет, не читала.
10: Из них такая шарлотка получается. И сок тоже. Доброе утро. Я не могу терпеть, когда пьют горячий чай или кофе, и в этот момент делают вот так. С уважением, Иван из Воронежа.
11: Люди так остужают этот напиток, спалить
10: я
11: язык.
10: Я тоже так детям говорю, что это я так делаю, потому что боюсь обжечься.
11: Ты прихлебываешь, да?
10: А дети мне такие: не делай так! Особенно, когда в машине я пью кофе.
11: Ты еще и в машине прихлебываешь?
10: Я все везде прихлебываю.
11: Боже, с прихлебателем работаю. Зачем ты сейчас бесишь?
12: Меняются мечты, и я бегу по кромке.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Пенсионерам проиндексируют выплаты в следующем году, с февраля. По информации Лента.ру, страховые пенсии в 2027 году будут увеличены в два захода. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции, сложившимся по итогам года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка. Напомню, для тех пенсионеров, кто продолжает работать, действует другой механизм. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Военные пенсии также не останутся без внимания. Их плановая индексация назначена на октябрь будущего года. Строительство дома-интерната в Костомукше завершится раньше срока. Новый объект станет одним из самых крупных и значимых в социальной сфере, причем не только для Карелии, но и для Северо-Запада. Современный комфортный дом для престарелых в Костомукше рассчитан на 200 мест. Объект почти завершен, строительная готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать его раньше намеченного срока. Также глава Карелии дал поручение вице-премьеру правительства республики к 1 октября создать новое госучреждение «Дом социального обслуживания», чтобы к моменту открытия все было готово к приему людей. В Костомукше наказали нерадивых родителей. На очередной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 14 материалов. 5 случаев – это были факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. 2 дела касались употребления детьми алкоголя и еще 2 – их нахождения в пьяном виде в общественных местах. По информации комиссии, в 2 случаях материалы касались побоев, еще в 1 – утраты паспорта. Кроме того, 2 подростков наказали за прогулки ночью без родителей. Леса Костомукши освободили от мусора. Проблема захламленности окрестностей города бытовым и строительным мусором остается одной из самых острых. Мусор вдоль дорог, возле дачных участков, на берегах озер уже стал привычной, но недопустимой деталью пейзажа. Работники Костомукского лесничества на прошлой неделе ликвидировали очередные несанкционированные свалки сразу на нескольких участках. Жители округа и гостей просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и своевременно убирать за собой мусор. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте. Яблочный спас сегодня. Но яблочный спас у нас со вкусом бензина немножечко.
1: Ну, нельзя не говорить про бензин, потому что
0: тема, да,
1: все-таки бензина. Информация, это важно, получить ее из первых уст и из разных городов. Поэтому спасибо, что делитесь своими историями, как у вас обстоят дела с бензином на заправках. Хрустом яблок, когда рядом кушают, я наслаждаюсь этим звуком, а если яблоки еще и сочные, то я любуюсь и ем самбуюсь, и ем сама яблоки обычно вместе с сердцевиной. Вкусно, не знаю почему. А Антоновку мы собрали.

0: 7 заправил.
1: Я не могу в 8 утра оказаться на МКАДе.
0: Давай тебя отпустим, что ли, Артем?
1: Так, все, давайте. Я все равно это без машины же приехал.
0: А, тогда нет. Бесполезно. Тогда оставайся. Нам пишет из Тюмени Максим. В прошлом году было много яблок, даже не знали, куда их складывать. Наварили очень много компотов. А 25 лет назад, когда я отдыхал у родственников в Тверской области, в деревне было столько яблок, что мы даже их закапывали в землю, потому что некуда было складывать и некуда было девать. Вот это да. Ну, я имею в виду, скайпу никому нельзя яблоки, никто не любит.
1: Почему вот вы сразу все пытаетесь избавиться от яблок? Но ведь есть же замечательный способ, как из него сделать...
0: Компост?
1: Вкусный газированный напиток.
0: Ну, а как? Ты умеешь это делать?
1: Слушай, у меня дед умел. Я клянусь тебе, у меня дедушка, который был по папиной линии и жил он в Тамбове на улице Гагарина, у меня дедушка делал из яблока невероятный напиток. Легкий, газированный, освежающий, вкуснота. Так. Ну, мне, конечно, не давали, потому что я был маленький, но все окружающие и знакомые, в том числе мой отец, хвалили. Да, на самом деле, ребята, ну вы что?
0: Ну, нужны только яблоки, сахар и вода.
1: Да! Да!
0: И мыть не надо, и а все, то они бродить не будут,
1: и
0: да?
1: И все сделают, все, да. И потом по бутылкам 0,75 разливаешь.
0: А как делать кальвадос? Не?
1: Во! Вы чё? А вы выкидываете яблоки, это мы ещё до кальвадоса не дошли.
0: Ну, а самом
1: на
0: деле...
1: этапе сидра остановились.
0: Знаю, что на самом деле вот сидр самый классный получается из каких-то диких яблок. Поэтому некоторые люди даже специально выкупают старые сады, ну, одичавшие. Чтобы... Потому что вот эти все новомодные сорта, они не подходят для этого всего. Но вообще-то мы против алкоголя.
1: Это правда, тут, да, мы очень сильно против.
0: Мы просто пытаемся решить проблему, куда же девать яблоки, которых очень много.
1: Да, мы просто подсказываем идеи людям.
0: Слушайте,
1: не обязательно
0: сколько,
1: все в одну шарлотку.
0: А классных рецептов? Покупаешь слоеное тесто, режешь мелко яблочки, и желательно, чтобы они какие-нибудь кисленькие были, типа Антоновки, сверху сахарок, корица, и все это в духовочку, и получается прекрасное...
1: А ты на шансончике работаешь, у тебя яблочки в духовочку с коричкой, да под стопочку, чефировые, чаечек.
0: Ну, селедочка все-таки лучше.
1: Ладно, друзья, скоро вернемся.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

Не смотри на меня, не смотри, не дерзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Откровенно о сокровенном. Сегодня хотим поговорить с вами о яблоках в Яблочный Спас. Ну о чем же еще мы можем говорить? Любите ли вы яблоки? Какие именно любите? Или вы всеядны? Или вы вообще не различаете какой-то сорт? Главное, чтобы было... И главное, чтобы данный фрукт был записан в учебнике биологии как яблоко. И вам этого достаточно.
3: Я обожаю покупать яблоки на... Вот когда проезжаешь какое-нибудь село, деревню, там вот ведра стоят. Хотя я думаю, я вот понимаю, что у меня у самой обсыпная Антоновка, да? И, может быть, тоже надо поставить ведро у дороги, и кто-нибудь такой, о, Антоновка, хочу купить. Но я не понимаю, почему люди, ну, все это отдают, а когда видят московские номера, едут, а сейчас мы 120 рублей ведро.
2: Это дорого?
3: Ну, я не знаю, как будто бы с одной стороны и недорого, а с другой, потому что ты понимаешь, в магазине ты покупаешь два яблока за такую стоимость иногда. Ну, смотря какой магазин, конечно, и смотря в какое время года, но такие цены же тоже есть.
2: Алфавит вкуса, например.
3: Ну, суть не в этом. Я к тому, что... Но когда они тупо падают, просто валяются у вас на огороде, и вы еще, ну... В общем, не знаю, бизнес так странно устроен.
2: Так,
3: да?
2: Дорогие друзья,
3: со мной?
2: Я согласен
3: ты
2: с тобой.
3: Ты никогда не покупал яблоки на трассе?
2: Я не покупал яблоки на трассе, но мне удивительно слушать о том, как ты любишь яблоки, потому что я ни разу не видел, чтобы ты на работу принесла хотя бы одно яблоко. Ты это съедаешь в машине, когда едешь?
3: Да не ем я яблоки в машине. Я дома их ем.
2: Почему?
3: Я не знаю. А что ты часто видишь, что я прям что-то активно ношу еду на работу? Ну и сегодня исключительный день. Сегодня Бог послал.
2: Вороний.
3: Кусочек сыра. Так, ладно, классная история от Вячеслава, не про яблоки, но забавная. У меня машина на газу и на бензине. Заезжаю на заправку заправлять газ. Перед кассой стоит девушка и просит кассира, ну хотя бы любой бензин, налейте хоть чуть-чуть. Кассир отвечает, ну нет бензина. А я говорю, а мне полный бак. Надо было видеть возмущенные глаза девушки, как это полный? Бензина же нет, а ему полный. Пришлось объяснять ей, что у меня газ, поэтому полный бак.
2: Угу.
3: Да, видишь, мы как... такие, женщины, мы...
2: Девушка, немножко просветили ее. Так, новенький пенсионер Флор нам пишет.
3: А сколько флюр же, а не флор?
2: А здесь написано новенький пенсионер Флор.
3: А когда вы станете уже стареньким пенсионером? Мне кажется, мы уже год читаем, что вы новенький пенсионер. Давайте уже...
2: А это, видимо, как подпись, как газорез. То есть человек себе
3: Может, это молодой человек, зумер.
2: Да, может быть. А вот уже дальше доченька моя София из яблока посадила семечко в горшочек. И после росток уже посадила на нашей даче. В результате деревце дало 13 яблок. Хранили мы эти яблоки в холодильнике около полугода. Представляешь?
3: Ого.
2: Сварили очень вкусный компот. А через полгода люди только захотели компот. А мамина шарлотка не забудется никогда, потому что яблоки она брала от яблони сорта «Башкирская красавица».
3: Классно. Я такой сорт никогда не пробовала. А Дмитрий нам пишет, еще раз здравствуйте. Яблоки в любом виде я употребляю, но на зиму мы делаем и варенье, еще сушим. И с детства помню бабушкину кашу «Дружбу» с яблоками из русской печки. К сожалению, бабушки давно нет, как и той каши. А про кабачки могу сказать следующее. Я, конечно, не бабушка-таксист, но кабачки раздаю друзьям, отправляю их доставкой в разные города страны. Всем привет. Кому-нибудь нужны кабачки с правого берега Волги? Дмитрий готов отправлять кабачки.
2: Нет, надо стать сначала другом Дмитрия, а потом уже...
3: А я так понимаю, что там кабачок. Такой... А, Дмитрий, почему вы не жарили цветы кабачков? Вам бы сейчас не нужно было стоять в очереди и отправлять посылки.
2: Вы бы могли убить кабачки на этапе зародыша. Вот именно этим и занимается Марина последние годы.
3: Самое забавное, недавно к маме приходила соседка и говорит, какой ты неурожайный год, почему ты кабачков не ешь?
2: А потому что Марина втайне от этой женщины съела все ее цветы. На этапе цветения убила кабачки. По-моему, мы никому ничего не раздаем, у нас кабачков-то нет. Не уродились они в этом году почему-то.
3: Нет, знаешь почему? Я могу понять. Люди продают, я возвращаюсь к тому, что на трассах продают сейчас яблоки. А, ну, как будто бы дурачков москвичей так обманывают люди, которые знают, что яблоки растут просто так, падают с дерева. И, в общем, просто одно дело вырастить лук, чеснок, кабачок. Это нужно делать какие-то усилия. А яблоки, ну они же сами, по сути, растут.
2: Их даже срывать. Не надо.
3: Какой уход
2: падшие,
3: за яблоками?
2: Падшие яблоки собрал.
3: Ну, падшие это битые, они как бы не то.
2: А вот, пожалуйста,
3: надо,
2: битые.
3: Надо, чтобы не битые, не крашеные.
2: Вот. Доброе утро, привезли с дачи 75 килограмм яблок. Не битые, не крашеные, крупные, сладкие. Любимый, говорю, раздай, куда нам столько? Даже бесплатно, поверьте, не берут, пишет нам Андрей. Лучше в магазине купят.
3: Так, а может,
2: главное,
3: возьмем, раз не биты, не крашены? Андрей, из какого вы города?
2: Андрей, напиши.
3: Я готова менять, потому что у меня Антоновка, мне, например, мог бы пригодиться штрифель,
2: ну, да,
3: или пипин, или что-нибудь.
2: Чтобы съесть Антоновку, нужны зубы, я согласен. Твердое яблочко.
3: А еще нужно, чтобы эта кислотность не была повышенной, потому что если у тебя слишком, ты восприимчив к кислому, то тебе Антоновка прям совсем кисла. Тем более, ну, Антоновка, мне кажется, конец сентября, ее вот тогда уже можно есть.
2: Ладно, дорогие друзья, напишите, что вы будете есть в конце сентября. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс и остальные мессенджеры тоже.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Друг мой Колика, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко, жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Что тебе рассказать, Марина, еще раз про систему Чезаре Ламброзо?
3: Да, расскажи, что это.
2: Чезаре Ламброзо утверждал, что лицо преступника, оно уже вот сформировано на этапе анатомии. Что есть характерные черты лица, которые указывают на что-то. Человек свойственен, склонен к преступлениям. Да. Ну, это низкопосаженные...
3: Как ты оцениваешь мои черты лица?
2: Нет, ты не способна.
3: Тем не менее.
2: Что-то серьезное.
3: В детстве я воровала яблоки.
2: Так ты этот, рецидивистка?
3: В колхозном саду.
2: Опасно.
3: Если можно так сказать. Самое, знаешь, смешное, в детстве же, когда ты падаешь и что-нибудь себе разбиваешь, тебе страшно не за то, что там что-то у тебя отвалится.
2: А то, что мать наругает.
3: А то, что я дома, да. Я помню, рассечение лба, там, знаешь, кровь капает.
2: Да, да, да.
3: Меня мама
2: убьет. Мать убьет. Зашивайте, срочно.
3: Мы приехали в травмпункт в городе, да, работал смешной дядечка травматолог. Он такой: так, а в каком саду ты рвала яблоки? Я такая: в своем или в чужом? В чужом. А, ну, тогда все понятно, тогда все пройдет быстро, не переживай. Сейчас мы тебе зашьем лоб. Вот, это было смешно.
2: Доброе утро, к яблокам я отношусь спокойно, пишет нам Надежда. Просто не могу их много есть. Люблю пироги и пирожки с яблоками. Любимые сорта присутствуют. Это Мальт Багаевский. Это прям вот можно... Сегодня выступают на нашем концерте. Мальт Багаевский. Так, дальше. Беркутов.
3: Что, яблочный концерт ведешь?
2: Да, иногда. А мне все равно, что вести.
3: Так, объявлять не артистов, а яблони в саду? Когда ты сойдешь с ума, знаки будут, я так понимаю.
2: Мальт Багаевский с песней «Яблоки на снегу». Так, потом Беркутовка на Бехеровку, похоже, да? Грушовка Московская. Среди моих знакомых есть несколько яблоневых плодожорок. Они могут...
3: Плодожорка, ты так можешь назвать меня, когда я приношу какие-нибудь плоды на работу.
2: Да ты ничего не носишь, что ты сейчас начинаешь опять? Она ничего не принесла. Из того, что можно было бы...
3: Так, ладно, Артем, ты там хватит перечислять вот. Просто яблоки.
2: Короче, эти плодожорки могут килограмм яблок съесть без ущерба для своего здоровья. Удивительные люди. И зависть, и сочувствие в глазах Надежды я вижу в этот момент.
3: Я хотела тебе рассказать интересные факты про яблони.
2: Конечно,
3: представляешь,
2: давай.
3: Самая старая яблоня растет в США. Ее посадили в 1647 году. Mm-hmm. И до сих пор дерево приносит плоды. Все это в Нью-Йорке происходит. В Центральном парке, может, поэтому так много людей. Все хотят посмотреть на эту яблоню.
2: Да, что-то я не добрался до Центрального
3: парка. А в Древней Греции, Артем, если бросить яблоко в девушку, то значит, ты делаешь ей официальное предложение любви.
2: Если
3: она фрукт
2: ей
3: ловит,
2: в лоб,
3: значит, она говорит «да, я согласна».
2: А, то есть там просто подкидываешь? И пока яблоко летит, у нее перед глазами вся жизнь, понимаешь? И она думает, брать, не брать. Он или не он, судьба, не судьба. Будет ли он хорошо зарабатывать?
3: Грамотно сработали...
2: Станет ли он Цезарем?
3: Как грамотно сработали маркетологи, которые выпустили такие телефоны, что девушка теперь тоже, если ей кидают это яблоко, она такая: да, я готова быть твоей женой.
2: Если это 17 Pro, да, оранжевое яблоко.
3: Если это такой сорт яблони. Забавно.
2: Так,
3: а
2: доброе...
3: ты знал, что, вот, говорят, что в яблоках много железа?
2: Конечно.
3: Оказывается, ну, яблоком нельзя вылечить анемию.
2: Анемию, да.
3: То есть, потому что яблоки полезны, потому что там есть пектин.
2: Угу.
3: Как тебе?
2: Нормально.
3: А мне вот в детстве нравилось тертое яблочко с морковкой.
2: Не разделяю.
3: Почему?
2: Не знаю, мне как-то не очень такие... Это прям совсем
3: просто
2: какая-то
3: ты не помнишь
2: кроличья
3: те,
2: еда.
3: Ты просто
2: прям
3: не помнишь
2: совсем
3: те времена, когда у тебя не было еще зубов. Поэтому ты не можешь оценить это блюдо.
2: Так, у нас в саду есть яблони, но в этом году одна молодая яблонька почему-то уже вся в яблоках стала сохнуть и погибла. Я люблю кисло-сладкие сорта, написала Ефросиня. Северный синап хочу купить, пробовала его. Вкус обалденный.
3: Как же все-таки... Какое-то название государства.
2: Слушай, как классно называют яблони. Ты представляешь, какими-то именами, с такими эпитетами. Очень круто.
3: Черный принц есть.
2: Вот люди, которые называли яблоки, это
3: Мичурин,
2: очень талантливые.
3: Или нет?
2: Талантливые очень, неважно.
3: Слушай, а говорят, что вот если у вас, допустим, вы купили в магазине яблоню, она плохо плодоносит ей, и надо, или, допустим, просто растет дерево, яблок нет, надо привить от нормальной яблони веточку, привязать, что-то
2: так
3: там
2: и сделать.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим сегодня о яблоках, и вот что вы нам пишете. Доброе утро, любимые. Урожай в этом году поменьше, чем в прошлом, но спасибо Богу и за это. Груши, яблочки, шарлотку пеку, сушу, моченые делаю. Хватает заботушек. Вчера огурцов наквасила Наталья из Долгорукова.
3: А Вадим пишет, что Антоновка хорошо идет, чтобы квасить капусту. Получается просто вау. Интересно, а история от Ефросинии тоже меня поразила. Доброе утро, любимые ведущие.
2: А я, по-моему, читал.
3: Что нашли дерево дикое, и оттуда яблоки собирают. Такое ты не читал еще. У меня внуки едят только сухие яблоки, мы сушим мешками, и это уходит на ура. Своих не хватает, поэтому мы нашли в лесу дикое дерево. Яблоки кислые, как раз то, что надо для сушки. У нас много яблок, можно сушить, и это совсем не трудно, только терпение, чтобы их порезать. Кстати, все вот эти сушеные яблоки, это же реально классная альтернатива всяким чипсам и всему хрустящему.
2: Это очень вкусно,
3: перекусам.
2: Да. Перекус обалденный.
3: Но мне вот интересно, они просто на солнце могут высохнуть или нужна специальная овощесушка?
2: Инфракрасные у меня вот бабушка всякие. С дедушкой в деревне всегда сушили на солнце.
3: Ну и ты их потом ели так или делали из них компоты, типа как из сухофруктов?
2: Все что угодно можешь из них потом делать. Единственная там проблема то, что когда их сушили, а сушили их на улице, на них садились всякие насекомые.
3: Mm-hmm.
2: И потом, конечно, надо было мыть это все дело хорошо, потому что...
3: Ну, можно же прикрывать какой-нибудь тюлью.
2: Не тюлью, марлечкой.
3: Ну, марлечкой, да, что-нибудь.
2: Ну, так и делали, да.
3: Но вот, на самом деле, многие нам пишут, что делают из яблок компоты. Я, например, понимаю, что самый вкусный компот – это вишневый. Яблочные не то. Вот яблочные соки, когда, ну, просто очень много жмыха
2: яблочный
3: этого остается.
2: Сок мне нравится не осветленный.
3: Да, ну, и понятно, вот, который сами люди делают. Ничего не разбавляя, не добавляя ни сахар, ничего, который такая супер кислушка.
2: Даже с мякотью даже люблю. С мякотью хороший тоже яблочный сок. А вишневый не разделяю.
3: Соки? Не любишь
2: твою компот? Любовь к вишневому компоту я не разделяю.
3: Ты любишь вишневую настойку, что ли, больше, чем компот?
2: Я и настойку вишневую не очень люблю. В последнее время вкусы поменялись.
3: А, ну потому что ты же извращуга, ты любишь черешню, я поняла.
2: Хватит называть меня извращугой.
3: Ну, то есть как можно не любить вишневый компот, не понимаю.
2: Я думаю, сейчас очень многие нам напишут, что они равнодушны к вишневому компоту.
3: А моченые
2: запивон,
3: яблоки?
2: Запивон как запивон, абсолютно.
3: Вишневый компот, да это просто, этим можно питаться только им.
2: Нет, вот вишневое варенье с косточками я очень люблю, оно такое душистое, ароматное.
3: Варенье это сахар.
2: Да. Mm-hmm. Ну, хорошо. Доброе утро. Наша семья очень любит яблоки и полукультурки. Это ранетки из нашего сада. Мы делаем повидло, компоты на зиму. Яблоко с вишней, яблоко с грушей. А еще мы сушим их в большом количестве. Они как семечки. И, кстати, как вы правильно говорите, как чипсы. За обе щеки зимой уходит. А еще шарлотку постоянно выпекаем, но и угощаем всех родных, когда очень большой урожай. Написала нам
3: Евгения. Мне кажется. Может, ты завтра не пиццу закажешь коллективу в честь твоего дня рождения, а шарлотки нам
2: пахнешь? Шарлотки вам принести? Да почему нет? Можно.
3: Ой, еще же можно пастилу делать. Почему никто не пишет, что вы делаете из яблок пастилу?
2: Это только жители Коломны нам могут написать.
3: Ну подожди, а Белев еще же есть.
2: Да, жители Белева и Коломны напишут, как они делают зефир из яблок
3: и пастилу.
2: Так, доброе утро, обожаю яблоки, пишет нам Туся. Не разбираюсь я в сортах и всегда выбираю визуально. Почему? Да потому что яблоки это и красиво, и вкусно. Вот такое сообщение.
3: Сушить яблоки можно в духовке, 50 градусов, включаешь вентилятор. Часов 11-12 и все готово, пишет нам Андрей.
2: Удобно.
3: Всего-то.
2: Согласен, удобно. Так,
3: и быстро, главное.
2: Надежда пишет, любимый ведущий, очень люблю яблоки в магазине, конечно, это ерунда. Скучаю по садовым, очень люблю башкирскую красавицу Антоновку у сына в Казани. Я сейчас в Москве, приходится покупать в магазине «Надежда», город Москва. Все, у нас 10 секунд буквально остается.
3: Ну, закрываем тему и расскажем людям гороскоп. Вдруг кто-то пропустил,
2: да,
3: который
2: кстати,
3: был с утра.
2: Гороскоп – это очень важно. Особенно важно, что он у нас уникальный, музыкальный.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру. karta.ru.
0: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.
10: О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 19 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, не играйте в игры и лотереи. Сегодня точно не повезет. Доведите дела, если они имеются, до конца, и они принесут вам прибыль. Вдохновение в песне «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Близнецы, по возможности сегодня отдохните и расслабьтесь, уделите время близким, особенно детям. Им вас в последнее время очень не хватает. А ваша песня сегодня «Мышка» Михаила Круга.
1: Раки, день будет полон сюрпризов, романтики и признаний. Ваш любимый человек захочет вам сказать что-то очень нежное и важное. А песня этой среды «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня есть шанс, если не убрать, то точно изменить какие-то вредные привычки и приучить себя к чему-то полезному. Пора вставать на сторону добра и на лыжи. А поможет вам в этом песня Стаса Михайлова «Женщина-вишня».
1: Львы и звезды не исключают в сегодняшнем дне новые знакомства. Главное, не отталкивайте людей, а старайтесь в каждом находить что-то положительное. Песня дня «Черное золото» в исполнении Александра Устюгова.
2: Девы, вас сегодня ждет удачный и плодотворный день. Ваша внутренняя сила и энергия очень мощные. Направьте их в нужное русло. А поможет вам в этом песня Михаила Бублика «Будет светло».
1: Весы, сегодня звезды советуют экономить деньги. Есть шанс потратить больше, чем требуется, на покупку, которая впоследствии окажется ненужной. Все как в песне «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, прислушайтесь в эту среду к своей второй половинке, услышьте истинные желания любимого человека. А ваша песня сегодня «Пой гитара» Ивана Кучина.
1: Стрельцы, если вас что-то раздражает или вы с чем-то не сильно согласны, то не начинайте, пожалуйста, сразу спорить. Лучше проверьте все данные. Вполне возможно, что вы допустили ошибку, а не окружающие. Песня дня «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
2: Козероги, направьте сегодня все силы на достижение личных целей и профессиональный рост. Ваша песня сегодня «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Водолей, крупные сделки, связанные с недвижимостью, звезды сегодня советуют вам отложить. Стоит отказаться также и от давления на людей. Ни к чему хорошему это не приведет. А ваша песня «Безответная» Настасии Самбурской.
2: Рыба, уделите особое внимание своему внутреннему состоянию. Создайте себе атмосферу комфорта и спокойствия. Вам это сейчас очень нужно. А для вдохновения послушайте песню «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной среды. Но в следующем часе мы немного почитаем еще ваших сообщений. И, конечно, будет чечеточка.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 утра в Москве. На радио «Шансон Новости». Здравствуйте. На 1 сентября в России запланирован запуск цифрового рубля. Центробанки заверяют, что все крупные банки к этому готовы, а эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты может выйти за рамки простого платежного инструмента, сообщает ТАСС. По результатам опросов 70% россиян уже имеют представление о новом способе платежей. Треть хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен, а 38% пока знакомы с ним только в общих чертах. В крупных городах России можно найти в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике, показало исследование сервиса вакансий для РИА Новости. Стоматологу-ортопеду в Саратове предлагают 800 тысяч рублей в месяц. В Томске специалисту на аналогичной должности готовы предложить от 400 тысяч рублей. Во Владивостоке ищут матроса с жалованием до 300 тысяч, а в Тюмени такую сумму предлагают коммерческому директору. В России продолжает расти рынок портативных медиаплееров, сообщает РИА Новости. С начала года их продажи увеличились почти на 40%. Покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью, и их доля выросла с 65 до 70% за год. Причиной перехода становится то, что такие плееры позволяют слушать музыку, не подключаясь к интернету. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, а в следующем часе нас ждет чечеточка. Присылайте креативные рифмы в Макс и другие мессенджеры. Служба информации «Радио Шансон».
1: Людочка!
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.

0: Все пройдет, это девиз Юсуповской больницы. Кстати, Юсуповская больница – спонсор утреннего шоу. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, планы на предстоящий час. Планы грандиозные, подарки грандиозные.
1: 26 августа Кайметов даст уникальный концерт на борту самого большого теплохода Москвы-Рио. Теплохода Москвы-Рио-1 вас ждет живописное путешествие по Химкинскому водохранилищу. Встреча

0: Цифрую, кто написал нам Брэдок.
1: Анатолий из Екатеринбурга на связи. Добрый день, уважаемые ведущие Марина и Артем. Слушаю вас уже почти 3 часа и все хотел написать про пастилу из яблок, но не мог, так как работаю таксистом и нет времени писать сообщения. Mm-hmm. Моя жена делает из яблок роскошную пастилу, яблоки моет, убирает серединку и натирает на терке. Потом массу выкладывает на противень и на бумагу пищевую, все это в духовку томит и получается отличная пастила. Надо попробовать, знаете, так просто готовить пастилу. Почему она так дорого стоит в магазинах?
0: Потому что магазины — это такая специфика магазинов. Продавать что-то дешевое за очень дорого. Так, доброе утро. Моя бабушка с дедушкой квасили в больших бочках слоями капусту, яблоки и огурцы. Ну, а я что делаю? Я закручиваю моченые арбузы с яблоками и уже накрутила компотов и огурцы, кстати, с яблоками, белый налив.
1: Боже, Анастасия,
0: невероятно вкусные.
1: Вы какая-то завидная невеста.
0: Ты посмотри, какие фотографии, это же просто чудо.
1: Я даже вам больше скажу, Анастасия, до того, как мы вышли в прямой эфир, Артем говорит, вот бы Анастасия подарила мне на день рождения баночку вот этих вот огурцов.
0: Огурцы с яблоками.
1: С яблоки.
0: Я бы хотел попробовать такую штуку, да. Причем мне яблоки не интересны.
1: А арбузы тебя не интересуют?
0: Нет, арбузы кваши эти в банках меня не интересуют.
1: Хорошая закуска. Нет?
0: Я не пробовал, не знаю. Марина, у меня не такой опыт во всех вот этих вот закусочных делах, как у тебя.
1: Подожди, почему мы думаем, что Анастасия тоже такой же альтруист, как Дмитрий из правого берега Волги? Может быть, она не рассылает всем свои банки?
0: Ладно, стартовая цена 400 рублей.
1: 400?
0: Шучу, ладно, шучу.
1: Кто больше? Кто хочет купить у Анастасии аукцион чувствуем на банке Анастасии?
0: Так, все, что еще нам пишут? Доброе утро. Компот из вишни малины на самом деле очень вкусный, пишет нам Мария. А яблоки я люблю в виде сырых, печеных и в пирогах.
1: Артем,
0: хорошего вам дня.
1: А у меня есть время рассказать кое-что про качков?
0: Конечно, обязательно расскажешь.
2: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, в этом часе будет чечеточка. Мы обязательно будем с вами сочинять и поборемся за два билета на концерт Каеметова. Что ты машешь
2: я
1: головой?
2: Не могу.
1: Что
2: ты зашел в чатик к Анастасии?
1: Я считаю, что Анастасию надо
2: ограничить.
1: Мы должны
2: позвать ее замуж. Это посмотри, что происходит.
1: В смысле позвать замуж? Она же замужем.
2: Мы должны отбить ее у мужа. Посмотри, сколько вкусной еды она нам скинула. Ладно, банки, я к ним была равнодушна, но дальше в ход пошла выпечка,
1: тяжелая
2: пироги.
1: Тяжелая
2: банановый хлеб, да, яблоки, да. Вишни.
1: Банановый
2: Боже
1: хлеб.
2: Боже мой.
1: Банановый хлеб. Начало. Нет? Это другая песня?
2: Я даже не знаю, что это за песня, Артем. Но это сказка какая-то. Анастасия, вы красотка. Это роскошно. Может, уже пора перестать читать сообщения про яблоки и перейти к частушке чечетки, нет? А потом еще новости на пасашок сделаем.
1: Ну, давай.
2: Ай, стойте. Какие новости на пасашок?
1: Ты про качков хотела рассказать.
2: Я же хотела рассказать про качков. А
1: что там с качками? Качки не едят яблоки или что там?
2: Нет, знаешь, что качки начали делать? В общем, они теперь добирают белок, знаешь, каким блюдом? Они берут селедку или скумбрию, режут ее в греческий йогурт, и таким образом, типа, высокобелковое блюдо, которое поможет твоим мышцам расти.
1: Ну, это такие должны быть качки...
2: Извращуги.
1: Ну, нет. Качки, у которых нормально работает ЖКТ, а то потом этот качок будет на унитазе качаться часа 4.
2: А ты не видел картинку, типа, что в мужчине вас должно смутить? Типа, если он не запивает селедку кефиром или молоком, и ему потом, типа, после этого плохо. Это, значит, не мужчина, а ред флаг. Не надо с ним общаться, понимаешь?
1: Так должно быть плохо или не должно?
2: Не должно быть. Настоящий мужик это все должно выносить.
1: Настоящий мужик может погрызть камней, запить это все киселем.
2: Нет.
1: И у него все хорошо.
2: Селедка, килька, шпрот и молочка еще потом.
1: Бах, и у него должно быть все хорошо.
2: Да. Когда это настоящий мужчина.
1: И огурцы с арбузом.
2: Такие предпочтения не настоящего мужчины, а беременной женщины, правда. Такие сочетания.
1: Ну, в общем, да. Качки не удивили. Качки не едят кабачки. Вот первая строчка тебе. Чечеточки.
2: Нет, подождите, про кабачки мы еще в этом сезоне не говорили. Потому что ваше любимое блюдо из кабачка, это будет чуть позже.
1: Не едят кабачки. Ой, это очень смешно. Так,
2: ну, давай первую строчку объявляй.
1: Первая строчка. Мужичок куснул пипин. Нет?
2: Ты же предлагал натер. Может, про дед Антоновки собрал? Нет?
1: Дед Антоновки натер.
2: Ну почему натер? Не обязательно все тереть.
1: Не знаю, просто яблоко хочется.
2: Это же не лампа Аладдина.
1: Но яблоко, когда берешь, так плюешь на него, потом так об одежду так натер, и оно блестит, яблоко. Но вот я считал, что мужичок натер пипин, это вот про это, нет?
2: Ну ты хочешь такую строчку?
1: Ну нет.
2: Ну давай рискнем, вот правда.
1: Нет.
2: А если будут плохие, мы заменим.
1: Они будут плохие, я уже вижу, как люди потянулись клавишами.
2: Неплохие, а
1: плохими буквами.
2: Но если вы хотите избавиться от утреннего шоу, то, конечно, пишите пошлые частушки. Если мы вам нравимся, и вы хотите получить два билета.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». В общем, что-то мы с Пипином погорячились. Потому что почитали мы частушки, но тут прям вообще, да, на грани.
2: Да, на грани. Это как бы Роскомнадзор нас не поймет просто.
1: Да, хоть это и сорт яблока Пипин, но это долго потом надо будет объяснять.
2: Ну, я помню, знаешь, когда я училась в 7 классе, мы проходили историю там какую-то.
1: Пипина?
2: Там был Пипин короткий, который был во Франции.
1: Сейчас ты
2: топишь.
1: Какой-то
2: король франков бывший.
1: Ага.
2: И мы все хохотали, но это как бы юмор 7 классников про Пипин-то,
1: понимаешь? Ну, да, да, поэтому, да, не будем мы опускаться до уровня 7 классников, поднимемся повыше.
2: 8 класс. Давайте все-таки...
1: По стелу запек дедок.
2: Да.
1: Вот такая будет первая строчка нашей чечеточки.
2: Дед сегодня кулинар.
1: Да.
2: По стелу запек дедок. Давайте вот так попробуем.
1: Да. Я думаю, что здесь мы уж точно как бы угодим всем.
2: Как это слово? Не. Чуть не сказала опять про форшмак.
1: Давай, слышь, успокойся.
2: Я привет передаю нашему новому слушателю, который любит только нас и Григория Лепса.
1: Так, ну все, с первой строчкой определились?
2: Ну да. По стелу запек дедок.
1: По стелу запек дедок. Все, давайте, сочиняем. Скоро будем подводить итоги. И, конечно, победитель получит 2 билета на концерт Кая Метова. Это супер.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну что, Марина, напомни, пожалуйста, за что сегодня наши радиослушатели сражаются? Какой приз у нас в «Чечеточке»?
2: На кону у нас невероятно крутой приз. Мы будем дарить 2 билета на концерт Каяметова, который пройдет 26 августа. И пройдет он на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». И победителя ждет живописное путешествие по Химкинскому водохранилищу, встреча заката под любимые песни Каяметова и атмосфера по-настоящему красивого летнего вечера. Это информация для лиц старше 16 лет. Нам уже много пришло частушек, которые, к счастью, можно слушать, даже если ты младше 16 лет.
1: Угу. Да? Все, слушаем.
2: Слушаем.
1: Егорыч и Семеновна, заходите.
2: Пошла, родимая! Пастилу запек дедок, всю коробку уложил и на день рождения бабке угощение подарил. Опа! Опа, какую коробку уложил?
1: Все в коробку уложил, наверное.
2: А, ну там или не так всю написано.
1: А по селу запек гнедок из пипида сочного. Да чего ж вкусна она и лучше, чем замочена.
2: Опа, опа, пастила все же лучше, чем моченые яблоки. Это правда, Эдуард. Так, от Владимира. Пастилу запек дедок, съел и к бабке под бочок. С чем была та пастила? Бабка счастлива была. Опа, опа, бабка просто счастлива, что яблоки не пропадают.
1: Ну и да, и то, что дед еще пока теплый.
3: Пастилу запек дедок в чугунке, да в баньке. Стал жевать, кряхтит в углу зубы на лежанке.
2: Это вот от Анечки. А сейчас будет от Георгия из Кирова.
1: Ну давай скорее.
2: Пастилу запек дедок, не учел один урок. Пастилой пропах весь дом, в шоке был до ночи он. Опа, опа, ну пастила вкусно пахнет.
1: Не знаю, да, я тоже не против был бы. Пастила гораздо лучше, чем остальные запахи.
3: А пастилу запек дедок в газовой духовочке. Бабка долго отмывала сахарные полочки.
2: Опа, опа, вот это хорошо.
3: Это победитель.
2: Олеся отправляется на концерт Каяметова. Олеся красотка сегодня.
1: У Олеси фамилия как у Эдуарда.
2: Почему?
1: Совпадение, не думаю, не знаю. Просто констатация факта. Так, ну что, Олесю мы поздравляем. Дальше у нас будут новости, которые вы уже не проспали, а просто новости на пасашок, что-нибудь интересное.
2: Которые вы заслужили теперь.
1: Непременно, да, непременно вам расскажем. Так что дождитесь.
4: Реклама на радио «Шансон». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию, это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио. Радиошансон.ру. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: новости. Такие новости на посошок.
1: Дом на озере Кома в Италии, Марин, продают дешевле однушки в Челябинске. Представляешь, всего 5,5 миллионов рублей. Внутри что есть в этом доме? Одна спальня, небольшая кухня и ванная, а снаружи большая терраса. И, естественно, с видом на озеро. На какое озеро?
2: Ребят, давайте скинемся.
1: Кома. До самого Кома 15 минут, до аэропорта Милана чуть больше часа.
2: Когда я читала воспоминания о жизни Максима Горького, больше всего мне нравился период Кома, его, когда он жил на озере Кома. Угу. Прям вот хотелось бы туда.
1: Ну, я бы вот недельку бы в таком домике нам можно было бы, мне кажется, пожить. Да потому что там со скуки сдохнешь. Марин, ну ты чё?
2: Слушай, а ни у кого нет случайно такого домика на каком-нибудь озере?
1: На недельку.
2: У пруда в Подмосковье тоже нам подойдет.
1: А, и вот так вот? Ну, как мы бы, теперь да. Уже напрашиваемся к людям в гости. На дачу.
2: Нет, когда мы просим, пришлите нам из Испании соленые огурцы.
1: Это нормально.
2: Это нормально. Напрашиваться пожить у кого-то дома. Приглядеть за домом.
1: Марин, вот приглядеть, слушай, это совсем другое дело.
2: Мы же не чужие люди, мы должны помогать друг другу. Ведь если кто-то хочет куда-то полететь, допустим, отдыхать, и некому посидеть с собакой в квартире на Кремль.
1: Ведущие на передержку, новое утреннее шоу. Давайте так поиграем.
2: Так, математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Второе место в рейтинге сложности для учащихся с 1 по 4 класс заняли русские и иностранные языки. Далее в списке информатика, окружающий мир, а также литературное чтение. А наименьшие трудности у школьников вызывают физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. Математика, мне кажется, в целом очень сложный предмет.
1: Угу.
2: Что, ты согласен?
1: У меня пятерки были только по математике, мне не понять этого.
2: Слушай, ты
1: тот человек,
2: просто вы не знаете деталей. Артем как-то мне посоветовал взять кредитную карту. Мне потом, он мне сказал, что это выгодно, удобно и это классно.
1: Если ты берешь ее в двух банках, я сказал,
2: удобно. В итоге, что со мной случилось? Мне, чтобы закрыть кредитную карту, пришлось брать потребительский кредит в другом банке. Поэтому финансовая грамотность и математика, я так понимаю, это разные предметы.
1: Потребительский кредит,
2: да?
1: Это было лишнее, Марин.
2: А я не могла.
1: Надо было взять кредитную карту.
2: Уроки финансовой грамотности от Артема Демина.
1: И потом, когда у тебя заканчивается период, уже начинаются выплаты с процентами, ты берешь в другом банке карту и продлеваешь период. Но за это время надо обязательно, Марина, заработать денег. Они из воздуха не появляются, Марин. А Марина думала, что если просто взять кредитную карту и потом вторую, то она как-то сама все и позакрывает. Нет, Марин, это так не работает. Так, что у нас еще есть? В Москве наступило... Взрослое лето. Потом про Анастасию расскажу.
2: Да?
1: Итак, что такое взрослое лето? Это значит, когда погоду в столице определяет холодный атмосферный фронт. А, так у нас все лето было взрослое. Вот, точно, у нас все лето было взрослое, и пару недель было лето детское. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса в максимум, а скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Также нам сказали, что взрослое лето – это период...
2: Кто нам сказал об этом?
1: Евгений.
2: Тишковец. А ты видел картинки, ну, типа, мемы, где показывают эти скрученные тюки сена, что, типа, это потихоньку лето сворачивается.
1: Да.
2: Ты знаешь, вот Анастасия, она сначала нам понравилась, сейчас как бы все меньше и меньше симпатии она вызывает. Она пишет, вам сейчас будет плохо, у нас тоже дом с собственным прудиком. Mm-hmm. Я так понимаю, это где? В Испании? Там леса бегают. Ну, у вас там дождь идет, а в Москве дождя нет.
1: Мне кажется, это Прибалтика.
2: Думаешь?
1: Ну, я просто был в Испании много раз, и это не...
2: Что, камыши тебе кажется, что это не испанские камыши?
1: Не испанские камыши.
2: Мы испанские, только слизни я видела из испанского.
1: Вот, приезжайте, заберите своих слизней, Анастасия, пожалуйста.
2: И леопардовых тоже можно.
1: Да, всех подряд забирайте.
2: Артем, что будем делать завтра? Как тебя поздравлять? У тебя есть какие-то виш-лист, что ты хочешь из подарков? Ты сейчас, у тебя вот есть уникальная возможность в эфире это сказать, что бы ты хотел получить.
1: Так еще никто не сделал.
2: Ракетка, давай, перечисляй, времени не так много.
1: Марин, ну так нельзя.
2: Почему нельзя?
1: Почему времени?
2: День рождения, грустный праздник, только раз в году.
1: Почему времени немного? У нас 2 минуты.
2: Так перечисляй, на 2 минуты ты можешь сейчас, знаешь, сколько назагадать?
1: Да.
2: Вселенная исполнит твое желание.
1: Ну что, кий разборный.
2: Так, кий разборный. Одна штука.
1: Одна штука.
2: Что еще?
1: Ракетка для большого тенниса, одна штука.
2: Может, ты же с сыном играешь, проси 2 ракетки.
1: Мячи 3 штуки.
2: Так, а чемодан ты красивый не хочешь?
1: Хочет уже.
2: А гитара?
1: А, гитару хочу, да. Если у кого-то есть ненужная гитара, но такая...
2: Кий ненужный тоже принимай.
1: Вообще, на самом деле, можно все дарить ненужное. Старое, БУ, нормально. Ну, заодно и тебе что-нибудь давай. Платишь,
2: а мне?
1: Платишь, как
2: а ты. А я всего лишь хочу мужчину
1: сумочку
2: мечты.
1: Был. И мужичок был тоже подойдет.
2: Не первой свежести ты имеешь в виду?
1: Ну, разведенный там, с детьми. Нормально же.
2: Подожди, сейчас твой день рождения. Я в третьем, перед,
1: да
2: третьем,
1: я уже
2: я перед третьим декабря.
1: Я себе уже все назагадывал уже. Да.
2: А не хочешь ли ты форшмак с утра?
1: Нет.
2: Или фалафель?
1: Нет.
2: А чего ж тебе порадовать?
1: Хумус.
2: Хумус?
1: Да.
2: Кстати,
1: ладно.
2: Очень красивая подача. Просто хумус можно даже в магазине купить и немножко сверху натыкать редиски.
1: Марин,
2: как будто
1: тянуть
2: это из
1: время,
2: земли выросло.
1: Тянуть время это не наш. Это
2: конек?
1: Не наши сим.
2: А у нас вообще какие-то сильные стороны есть,
1: да,
2: кроме
1: у
2: того,
1: нас
2: что.
1: Из всех коньков самая сильная сторона это то, что мы оба горбунки. Так, все, дорогие друзья, завтра вернемся. В 7 утра. Марина Дымова.
2: И Артем Демин.
1: Счастливо.
2: Всем пока.
1: Пока-пока. Прекрасного вам настроения. Улыбайтесь чаще.

В Москве 11 утра. На радио «Шансон» с новости. Здравствуйте. Максимальный доход для льготного налогообложения самозанятых нужно увеличить почти в два раза. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Лимит льготного налогообложения предлагается повысить с 2 миллионов 400 тысяч до 5 миллионов 200 тысяч рублей. Предполагается, что такое решение поддержит работу многих предпринимателей и позволит удержать их от ухода в тень. Миронов напомнил, что предельная сумма льготного налогообложения для самозанятых не менялась с начала 2019 года. В России до 2030 года планируется заменить более 100 тысяч лифтов. Эта работа должна выполняться в установленные сроки и не переноситься, заявил в интервью ТАСС сенатор Александр Высокенский. Ранее западные компании прекратили официальные поставки лифтов и комплектующих к ним после введения санкций в 2022 году. Задача по замене полностью легла на отечественную промышленность. При этом у лифта есть четкий срок эксплуатации – 25 лет. Электронные навигационные карты озер создают в России. Сейчас специалисты оцифровывают Байкал и пограничные озера Псковской области. Об этом сообщает Минтранс. Ученые с помощью современного оборудования воссоздают рельеф дна, а береговую линию и прибрежные территории определяют по снимкам из космоса. Ранее были оцифрованы Ладожское и Онежское озера, а также более 75 тысяч километров рек. Эта работа входит в проект по переводу внутренних водных путей России в цифровой формат. Электронные карты должны обеспечить безопасность судоходства. Россияне рассказали, каких мультипликационных персонажей любят больше всего и почему, сообщает РИА Новости. В лидерах оказались кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну, погоди», Незнайка, кот Матроскин и дядя Федор. Опрошенные считают, что эти и другие детские герои учат доброте, а также умению дружить, чувству справедливости и честности. При этом самым полезным жизненным качеством респонденты назвали ответственность, веру в себя, а доброта оказалась на 4-м месте. Служба информации «Радио Шансон».

А куда это вы забрались-то, а? По делам очень важным. Вот и славно, вот и замечательно. Все получится, все порешаете. Сегодня замечательно, завтра прекрасно. Ну и что теперь? Главное, что вы в компании «Радио Шансон», да, и опаздываете, если куда-нибудь. Ну и опаздывайте себе медленно. Раньше, чем будете, все равно не будете. Главное, предупредите. Об этом и все будет хорошо. Денис Денисов у микрофона. Знай, учись, люби, верь. Наслаждайся. Ох, меня понесло.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да, ну это же логическое продолжение той самой детской песни. Вместе весело шагать по просторам и, конечно, напевать лучше хором. Здорово, что вы в компании «Радио Шансон». Здорово, что песни есть, которые мы запоминаем буквально с первого же раза услышанного. И их подпеваем, подмурлыкиваем. Музыки много. «Шансон 1».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие из нас подсмеиваются над приземлением китайских брендов в России. Был «Черри», стал «Теннет». Поменяли логотип и все. На самом деле, это был лишь первый этап интеграции. Холдинг АГР и китайская компания «Дифиту» решили не просто собирать машины, а пойти дальше и открыли Центр автомобильных исследований и разработок. Сначала центр займется адаптацией технологий к российским реалиям. Локализует компоненты, проведет испытания, сертифицирует узлы и подкрутит все, что скрипит или не вписывается в наши дорожные и погодные условия. А чуть позже в центре планируют запустить создание абсолютно новых моделей, без китайских братьев-близнецов. Сейчас плоды сотрудничества российского автохолдинга и китайской компании вовсю колесят по дорогам. Это модели марок Tenet, Tenet Plus, G-Land и Esteo, собранные на бывших площадках Volkswagen и General Motors. Похоже, мощный тандем всерьез настроен не просто заполнить рынок, а вывести российский автопром на новый уровень. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Группа «Хорошая песня» на волнах душевного. «Елочки, иголочки». А еще мне нравится выражение такое «ежики пушистые». Сколько поговорок, сколько присказок у нас есть на каждый случай жизни. И одна объединяет сотни тысяч людей, а то и миллионы ежедневно. Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит. В бесконечно холодной ночи, растревожив полуночный сон, вдруг знакомый рингтон зазвучит.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Но вот бьюсь об заклад. На танцполе в лайф-арене 14 ноября, когда будет на сцене выступать Татьяна Куртукова, даже хороводы водить будут. Вот, ну, чувствую я и очень хочу это увидеть. Наверняка так же, как и вы. Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Приобретайте билеты и информация для лиц старше 12 лет. И там встретимся. 14 ноября, лайф-арена. Эх, разгуляйтесь.

0: Слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши.
1: Костомукши полдень.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные и возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-й, параллельно объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних в преддверии нового учебного года. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог, школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. В Карелии усиливает рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, по северным, в том числе в Костомукше, с 28 августа. Министр напомнил, что за несоблюдение разрешенных сроков начало сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северо-восточный, слабый, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в Костомукше в течение дня от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Легендарный коллектив Михаила Танича, группа «Лесоповал» с одноименной песней в начале нового музыкального часа. По московскому времени полуденную отметку мы перешагнули и движемся теперь уже к завершению этого чудесного дня. Кстати, сегодня 19 августа, среда на календаре. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

Не знаю, как так получается, но куда бы я ни отправлялся на автомобиле, в особенности в дальние путешествия, у меня всегда эта песня играет. Я даже не обращал внимания, а сейчас, подпевая Светлане Сургановой, понимаю, да, ведь правда это так. Вы тоже не стесняйтесь, пойте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Великий комбинатор на службе в полиции.
2: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Нам руки были как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы как голубки с ней разлетелись.

0: Евгений Кимовский, как раз-то именно об этом времени года. Еще вроде как не осень, но уже и не лето. Да, август, август, он такой капризный. Зато с 24 по 30 октября будет и лето, и солнце, и море, и Евгений Кемерский вот живой во плоти. И, кстати, выступающий тоже. Евгений Григорьев. Да, Жек, это же планируется. Да, планируется. Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды. Бархатный шансон ждет. Подробности на сайте radioshanson.ru. Плюс там есть акции интересные. Для лиц старше 18 лет информация.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России резко вырос спрос на полисы КАСКО для автомобилей с пробегом. По данным страховщиков, сейчас на долю легковушек старше 3 лет приходится минимум 35% страховок. Чаще всего на возрастные машины оформляют КАСКО жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Татарстана, Тюмени. Стал заметнее тренд на оформление полисов с неполным покрытием. С января по май спрос на такую страховку сильнее всего вырос в Кировской области на 113%. Также их стали чаще оформлять в Карелии, Ивановской и Ярославской областях. Очередь в ясли в России сократилась почти в 50 раз за 7 лет. Вопрос решается благодаря нацпроекту «Демография», сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Так, в 2019-м местами в яслях не были обеспечены более 214 тысяч детей до 3 лет. К августу этого года в очереди находился 591 ребенок в 4 регионах – Дагестане, Якутии, Тыва и Бурятия. С 1 сентября для дошкольников будут работать 30 тысяч детских садов, в том числе 213 после обновления. Каждая 10-я вакансия в Петербурге связана с автоматизацией процессов. На рынке представлено более 12 тысяч подобных предложений. По этому показателю северная столица уступает Москве в 5 раз. Там более 52 тысяч объявлений, сообщают аналитики. Рынок автоматизации проникает во все сферы экономики. Особенно выделяются туризм, рестораны и гостиницы. Кроме того, автоматизация активно проникает в отрасли, которые раньше считались консервативными. Юриспруденция, медицина. На страхование. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Объятия нужны не только в стужу, когда вьюга за окном, а вообще, в принципе, это необходимо. Поэтому обнимаем вас душевной радиоволной. Шансончик всегда рядом. Настроились, громкость комфортную также подстроили. И ловите пожелание здравствовать, чудесного настроения и прекрасного дня. Денис Денисов у микрофона. Мы ведь друзья, а это по-настоящему.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов,

Эх! Приглашаем станцевать Полечку, матросы выходят и давай, а еще и яблочко могут выдать, правда? Ведь у всех перед глазами вот это выступление, да, на сцене. Ух, красавцы. Ансамбль песни и пляски «Магет», «Магет», мы тоже, знаете ли, не лыком шиты, поэтому музыки на выбор. Ух, как много. Григорий Лепс прямо сейчас, группа «Любэ» спешит навстречу. Катерина Голицына, Стас Михайлов, Евгений Григорьев. Элита. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

такое хорошее слово. Приютите. Значит, почувствовать уют, заботу, спокойствие, безопасность. И продолжать мы можем много-много. Ведь правда с нами? Уютно. Вот и я так думаю. Вместе с вами продолжаем путешествовать по удивительным приключениям. В эфире радио «Шансон». Удивительная жизнь. Так это все называется.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Саш действительно так раскачали лето, что пора бы ему выписать штраф за превышение скорости. Уж очень быстро пролетело. Надо этим подумать. И вообще, остаток провести великолепно и в компании. Сами знаете, радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России приняли новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Он касается плюшек, булочек, ватрушек, кренделей, брёшей и другой выпечки. Стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом пишет «Комсомольская правда». Согласно ГОСТу, в выпечке не должно быть посторонних привкусов, при этом ароматизаторам надлежит строго соответствовать конкретному виду изделия. Для изготовления выпечки мука должна быть только пшеничная или смесь ржаной и пшеничной хлебопекарной. Каждый десятый россиянин стесняется из своего жилья перед гостями. Из них почти четверть смущается нехватки пространства. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, важно само общение. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Для каждого пятого респондента произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Чаще всего поводом собраться дома становятся дни рождения и праздники, а также спонтанные встречи с друзьями. Принимают гостей россияне преимущественно в гостиной или на кухне. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Песня будто зазывает в гости. Михаил Круг, Вик Цыганов. Постой, душа. В начале нового музыкального часа кто-то уже отобедал, а кто-то собирается. Всем приятного и послевкусия, и предстоящего аппетита. Главная специя, позволяющая нам насладиться этим временем, как раз-то это щедрость на нот в песнях на радио Шансон. Денис Денисов, микрофон. Всем доброго дня!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 5 33 17.

Еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой

0: соскучился, жена.
1: Если чувствуете, что соскучились по людям близким, по людям родным, просто по знакомым, давайте это мы превращать в повод для того, чтобы написать в программу по заявкам, которая стартует в новом музыкальном часе. Если вдруг вы знаете, что адресат где-то далеко занят чем-то, ну так установите себе ему приложение Яндекс.Радио, и тогда точно в любое удобное время вы будете вместе с нами на одной волне. Музыки много, шансон один. Для лиц старше 18 лет.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. И

0: не автоматы, не роботы и не прорицатели. Именно поэтому действительно допускаем ошибки, иногда осознанно, но по большей части лишь потом, по свершившимся фактам, понимаем, что было где-то почему-то не так. Но переживать-то особо не стоит, это же уже прошло. Так что вот так. Живем, радуемся в компании «Радио Шансон». А еще я прямо-таки настоятельно вас призываю действовать. В каком плане, вы спросите? В плане программы по заявкам. Себе, друзьям, близким делать приятно.
1: На «Радио Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вечно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно 100 карат. От любви сердца чаще бьются, и от

признание в своих чувствах – это очень важная часть нашей жизни. Во-первых, кто это делает, волнуется, а во-вторых, кому адресовано это обращение, тоже находится в нестабильном состоянии. Но это не хорошо, не плохо, это здорово. Так что любите, будьте любимы, и самые драгоценные моменты фиксируйте в памяти в нашей компании. Компания «Радио Шансон».

0: Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд».
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте. Здравствуйте.

Переходим от музыки к новостям. Оказывается, россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места. Увольняются в никуда. Об этом рассказывает газета.ру. Увольнения в никуда связаны не только с ситуацией на рынке труда, но и усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком – IT, медиа, финансы и продажи. Люди жалуются на накопленную усталость и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, присутствует еще один фактор – изменение отношения к карьере. После пандемии и экономических потрясений часть работников стала меньше ориентироваться на стабильность любой ценой. На первый план выходит гибкость, удаленный формат, адекватная нагрузка и прозрачная система мотивации.

0: Музыки через паузу будет больше. А пока вот это. Общение — это искусство, которому сложно научиться, не набив эмоциональных шишек. И желание преодолеть конфликт всегда помогает лучше понять человека.
1: День такой хороший, и старушки крошат, хлебный мягкий с сизым голубям.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Тут кое-что интересное нашел. Оказывается, более половины граждан никогда не пробовали придерживаться ЗОЖа – здорового образа жизни. Те, кто старался следовать такому образу, в большинстве считают опыт положительным. Их 42%. На «отлично» его оценили 20%, а на «плохо» – 5%.

От музыки к статистике. Отечественные компании стали реже предлагать удаленку. Чаще удаленный формат рассматривают компании из регионов. Около трети от общего числа. В Москве и в Петербурге. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

Музыка ненадолго отступает. Прямо сейчас расскажу кое-что любопытное. Оказывается, россияне стали чаще выбирать практичные подарки. Происходит это в период гендерных праздников. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего подросла доля цифровой и бытовой техники. Средний чек превысил 52 тысячи рублей, а число заказов хорошо выросло. А вот привычные варианты теряют популярность. Например, косметику и книги покупают реже. При этом дорогие подарки вроде ювелирки и сертификатов на обучение берут не так часто, но тратят на них больше.

0: Уникальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Жизнь начинается с рождения. Театр с гардероба, а музыкант с суперхита. В этом часе плейлист обязательно порадует.

шагает по стране, а вместе с ней приходят новости. Эксперт рассказала, почему раздельный отдых важен в паре. Например, в Москве почти половина жителей, у которых есть пара, заявили, что им обязательно необходимо личное пространство в доме, чтобы побыть наедине с собой. Это данные опроса, который, кроме всего прочего, показал. Самым популярным форматом жилья для пар стала евродвушка. Кухня-гостиная для совместных ужинов и отдельная спальня, чтобы было куда разойтись. Что касается совместного досуга, то, согласно проведенному опросу, треть респондентов смотрит вместе сериалы, а каждая пятая пара вместе готовят и едят дома. Ну а мы очень скоро вернемся к музыке.

нашел в интернете интересный праздник – День сна в общественных местах. И пускай отмечается он зимой, если быть точным, в конце февраля. Основанием стали данные о том, что среди нас много людей, которые не досыпают, а значит, у них снижаются работоспособность, иммунитет и качество жизни в целом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Скоро вас ждет новая порция музыкальных историй, а сейчас вот об этом. Почти треть россиян, оказывается, поддерживают установку системы распознавания лиц при входе в подъезд. Другая треть против. Данные опроса приводит агентство ТАСС. Каждый четвертый готов пользоваться технологией биометрии, но при условии, что это не приведет к росту платы за обслуживание дома. При этом 29% респондентов больше доверяют обычному замку, а треть признались, вообще не используют других средств защиты. Кроме того, среди популярных мер безопасности называют закрытый двор и видеонаблюдение. Вот такие вот новости.

музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. Низкая самооценка не всегда плохо, особенно если ты артист, актер или режиссер. Мощная самоирония позволяет под другим углом смотреть на привычные вещи и явления.

музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас про монстра, который просыпается, когда мы перестаем следовать правилам приличия. Шуметь в общественных местах, создавать помехи на дорогах. А как же окружающие? Они ведь тоже люди и нуждаются в уважении своих прав.

0: Ой-ой-ой, да,
1: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105 и...
2: Музыка приходит и уходит, а новостей хочется всегда. Оказывается, в России выпустят первую научную книгу о пельменях. В нее войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов. Об этом рассказывает ТАСС. Издание будет называться «Пельмени. Феномен 21 века». Книга должна выйти в 2027 году. В работе над ней примут участие этнолог, нутрициолог, историк и географ-специалист по гастрономическому туризму. Считается, что ранее аналогичных научных изданий, которые были посвящены пельменям, не выходило.

под музыку на любимой волне. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Сходить на квест, посетить спа-комплекс, участвовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 1,5 миллионов россиян выбрали электронное дистанционное голосование на выборах в сентябре. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, пишет РИА Новости. Еще около 376 тысяч граждан решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и онлайн. Для участия в ДЭК необходимо до 14 сентября подать заявление через портал госуслуги. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в октябре. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет ТАСС. По словам министра, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с одной из соседних стран. Такой формат позволит разнообразить путешествия. Тем временем в России подготовят первых космонавтов из Мьянмы. Об этом сообщили в Роскосмосе, пишет российская газета. По словам гендиректора госкорпорации Дмитрия Баканова, сначала нужно будет отобрать претендентов, потом провести медицинские обследования, и только потом начнется сама подготовка. Точные сроки готовности кандидатов не уточняются. Ориентировочно назван 2028 год. Россияне рассказали, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего опрошенные назвали продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% респондентов. Также россияне упомянули саратовский калач, байкальского омуля и тульские пряники. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Помимо еды, респонденты отметили природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры. В их числе тульский самовар и оренбургский пуховый платок. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Красивейшая песня выпуска 2007 года, которая вошла в состав одноименного альбома «К единственному нежному», открыла новый час на шансоне. Любовь Успенская только что в эфире. Но у нас пока еще не снега, у нас хорошо, лето, на дворе 19 августа. Еще бы солнце побольше, но, может быть, нас ждет теплое бабье лето, кто его знает, а пока нас ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас Вячеслав Быков и Александр Маршал. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
2: Без тебя я себя не найду. Без тебя не прожить мне и дня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные,

Группа «Лесоповал» на волнах шансона, песня «Пока мы вместе». Вот уже очень скоро мы с вами действительно будем вместе, будем рядом. Повод есть, да еще какой. Легендарный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Будем зажигать по полной с любимыми артистами, конечно, из группы «Лесоповал», в том числе и из группы «Воровайки». Если вы еще не приобрели билеты, скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru. Те, кому уже исполнилось, конечно, 12 лет, и приобретайте их. Будет ли ведущая этого мероприятия певица Слава? Пока неизвестно. Но мы наслаждаемся прямо сейчас ее шикарным тембром в эфире шансона.

0: радиостанционка «Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Обычно я рассказываю вам о самых выгодных предложениях на рынке, о самых популярных моделях и так далее. А сегодня хочу рассказать об аутсайдерах российского авторынка. Лидером антирейтинга стала покинувшая нас марка «Каи», продажи остатков которой обвалились сразу в 403 раза. За весь июль удалось продать всего 3 автомобиля. Марка «Ливен» смогла продать на 5 автомобилей больше, но это все равно в 40 раз меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку неудачников китайско-итальянская марка SVM, продавшая в июле целых 11 машин. При этом информации об уходе с нашего рынка нет, и компания заявляет о намерениях побороться за потребителя. В этом грустном автомобильном клубе отметились также марки X-Side, Cherry и New Star. Ни одной из них не удалось продать более 80 машин. Это самая незначительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Где кипят дела, кто кого нашел, да судьба свела. Сразу не узнал, посмотрел в глаза. Ты куда пропал, я ему сказал. Вспомни времена, что прошли давно. Песни, имена, старое кино. По второй нальем, нынче можно нам. А потом рванем гости по друзьям.

Ольга Алмазова и Михаил Барский на шансоне. До метели пока еще далековато, это хорошо. О погоде чуть более подробно через несколько секунд. В финале этого часа послушаем еще Сергея Ростова. Музыки много, шансон один.

0: Брансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Цифровой кошелек можно будет пополнять на 300 тысяч рублей в месяц. Такой ежемесячный лимит установит Банк России. Как сообщает РИА Новости, перевести деньги можно будет со своего обычного счета. Напомню, с 1 сентября россияне смогут открывать цифровые счета через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. Купальный сезон в Москве завершился. Об этом свидетельствует снижение температуры воды в Москве-реке до 18 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он добавил, что вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться. Тем временем Мальдивы начали разработку мультивалютного онлайн-кошелька для оплаты иностранцами. Он поможет путешественникам, в том числе из России, осуществлять онлайн-оплату во время отдыха. Об этом пишет РИА Новости. Пока россиянам перед поездкой рекомендуется уточнять способы оплаты, принимаемые их курортом или туристическим агентством. Августовский блюз или тоску по уходящему лету чаще всего испытывают молодые люди от 18 до 35 лет. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на психологов. По их словам, также такое состояние может возникнуть у тех, кто переживает резкие перемены. Конец отпуска, начало учебы, переезд или смену работы. Кроме того, на тоску влияет сокращение светового дня, из-за чего меняется выработка гормона сна мелатонина и серотонина, который отвечает за настроение. Проявляться это может по-разному – от ностальгии до легкой грусти, апатии и заедания сладким. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

На потопленных музыкой берегах цапли серые лихо играют джаз. Коротка наша жизнь,

0: все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.
1: Держите темп.
2: Абсолютно поддерживаем Александра Розенбаума. Что бы ни происходило, какие бы события ни случались в жизни вашей или, может быть, общественной, не впадаем в уныние, а ныряем в радости этого дня. Подсматриваем, что там, проживаем, запоминаем и в нужный момент достаем из нашей коробки воспоминаний самые теплые и добрые. Вот такие, как музыка на волнах шансона. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем любви и хорошего настроения. Продолжает эфир великий шансонье всех времен Михаил Круг.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов, Таисия Повалий. Что с тобой? Как же я? Да, одному действительно непросто, но в гордом одиночестве, а может быть парами, может быть даже дружной компанией, ждем вас на уникальном концерте Кайметова, который состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Пройдет он по Химкинскому водохранилищу, где можно встретить красивейший закат под нетленные хиты артиста. Если вам уже исполнилось 16 лет, отправляйтесь в компании Кайметова в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки. Случится это 26 августа, ну а прямо сейчас в эфире шансоном Валерий Сюткин. И тоже, кстати, с незабываемым хитом «Черный кот».

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: музыки много, шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного фильма

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Пусть деньги, отпуск и лето не заканчиваются никогда. Радио «Шансон».

0: просто шутка.
1: Композиция, которая сейчас находится на 12-й строчке хит-парада радио «Шансон». Поддержим исполнителей Григорий Лепс и Акмаль. Шутка. Ну, а поддержать очень просто. Заходите на наш официальный обновленный сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся композиции. В ближайшие минуты на «Шансоне» исполнители, которые тоже многим по душе, группа «Бумер», но прежде послушаем «Вороваек». Музыки много, шансон один.
2: Радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. Воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
15: «Эх, разгуляй!»
10: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: от дочки огонек.
1: Не могу не коснуться яблочной темы сегодня, да и новости, знаете, не оставляют равнодушной. Вот девушки, оказывается, сейчас начали массово делать заговоры именно на яблочный спас, на замужество. Видите как? Оказывается, не только в Рождество можно гадать. На самом деле, вот я посмотрела, да, на яблочный спас 19 августа. В народной традиции было много гаданий, почти все так или иначе крутились вокруг яблок. Яблоко в славянской культуре считали символом любви, плодородия, семейного благополучия, поэтому его использовали, конечно, в разных ритуалах. Вот по кожуре, например, можно гадать. На вкус или же зеркалом. Ну, зеркалом мы знаем. Много есть гаданий. А вот еще есть, смотрите, какой надо сегодня попробовать. На богатство. Взять яблоко, подбросить его. Если упадет влево от гадающего, разбогатеть не предвидится. А вправо ожидается улучшение финансового положения. Вот если по центру, стоит остерегаться необдуманных долгов. Вот как. Ну что ж, я пожелаю всем нам с вами богатства, любви и замужества, кому это необходимо. В эфире радио «Шансон» далее Евгений Кемеровский. Ну а мы с вами переходим в новый час в столице 17.50.
2: Я знаю, поздно.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажи обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные и возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-й, параллель на объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних в преддверии нового учебного года. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог, школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. В Карелии усиливает рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, по северным, в том числе в Костомукше, с 28 августа. Министр напомнил, что за несоблюдение разрешенных сроков начало сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северо-восточный, слабый, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в Костомукше в течение дня от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Группа «Рождество» открыла очередной час на шансоне. 18.06, точное, столичное. Жить действительно хочется, потому что жизнь полна удивительных и приятных моментов. Ну, когда, например, кофе просыпается в кружку, как бы и ты просыпаешься, не он просыпается, вот что я имела в виду. Когда носки у вас все, например, в паре, тоже хорошо, да? Ну и когда вечер в компании «Радио Шансон». Меня зовут Ирина Сотникова, я всех приветствую на нашей с вами самой душевной волне, где музыка и про него, и про нее, и про нас с вами. Михаил Бублик продолжает эфир.

0: белой карете.
1: На белой карете это хорошо, но до Турции далековато, долго получится. А вот на белоснежном самолете самое оно, с комфортом и быстро. Выиграть вот эти самые билеты на самолет можно, приняв участие в розыгрыше. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может стать счастливым обладателем билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Я напомню, что с 24 по 30 октября пройдет легендарный морской фестиваль на берегу Средиземного моря. Ну, а буквально уже на днях, 26 августа, чуть поближе, ждем вас на концерте Кая Метова. Эта информация уже для лиц старше 16 лет. Приходите, отправимся в живописное речное путешествие под звуки любимых песен.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие из нас подсмеиваются над приземлением китайских брендов в России. Был «Черри», стал «Теннет». Поменяли логотип и все. На самом деле, это был лишь первый этап интеграции. Холдинг АГР и китайская компания «Дифиту» решили не просто собирать машины, а пойти дальше и открыли Центр автомобильных исследований и разработок. Сначала центр займется адаптацией технологий к российским реалиям. Локализует компоненты, проведет испытания, сертифицирует узлы и подкрутит все, что скрипит или не вписывается в наши дорожные и погодные условия. А чуть позже в центре планируют запустить создание абсолютно новых моделей, без китайских братьев-близнецов. Сейчас плоды сотрудничества российского автохолдинга и китайской компании вовсю колесят по дорогам. Это модели марок Теннет, Теннет Плюс, G-Land и Esteo, собранные на бывших площадках Volkswagen и General Motors. Похоже, мощный тандем всерьез настроен не просто заполнить рынок, а вывести российский автопром на новый уровень. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ищи, не ищи, а лучшей радиоволны, чем шансон, не найдешь. В наши социальные сети продолжают поступать поздравления. 15 августа радио «Шансон» отпраздновало свое 26-летие. Прекрасный возраст, дальше больше. Заглядывайте, вы им комментируйте, лайки тоже приветствуются. В общем, остаемся в коннекте и летим в следующий час вместе с Марком Бартоном.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские регионы, которым сейчас сложнее всего справляться с расходами, получат дополнительную финансовую поддержку. Речь идет как минимум о 100 миллиардах рублей. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент отметил, что за состоянием региональных бюджетов нужно следить внимательнее. По итогам первого полугодия их доходы и расходы выросли почти на 6%, при этом общий дефицит составил около 160 миллиардов рублей. Доля российских туристов на Кипре снизилась с 27% до 1% в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, остров переориентировался на альтернативные европейские рынки. В частности, выросла доля польских гостей с 2% до 9%. Это помогло компенсировать потерю спроса. В результате в 2024 году Кипр зафиксировал рекордное число туристических прибытий, превысившее допандемийный уровень. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на завтра – 85 рублей 13 копеек, евро – 98 рублей 55 копеек, юань стоит 12 рублей 63 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: столице 19 часов и 6 минут, а на Сахалине уже глубокая ночь, 3 часа. Всем жителям, гостям пожелаем сладких сновидений. Кстати, новый тренд сейчас этого года – это китайские туристы на Сахалине. Да и вообще остров становится одним из востребованных направлений внутреннего туризма, в том числе есть что посмотреть. Всем желаю приятных путешествий этим летом. Меня зовут Ирина Сотникова. Возвращаясь к хорошей музыке, предвкушаю песню Стаса Михайлова под названием «Твое сердце».
1: На границе реальности и грез выпадал

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

ветвями черемухи тоят. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

Ну, отцвела не только черемуха, все остальное тоже как-то прекращает буйное цветение свое. Что, кстати говоря, с одной стороны, хорошо, уже можно реже выходить на покос газона и побольше отдыхать летними вечерами в компании шансона. Вот как получилось. Что касается любимых песен, технологии стремительно развиваются, радио «Шансон» не отстает. И любимые хиты, и новинки мы с вами слушаем теперь и на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами всегда. Да?

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Ну, тут же, конечно, каждому свое, что нужно для обнуления. Я считаю, что нужна какая-то важная дата, точка отсчета. Вот думается мне, что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» как раз может являться тем самым символом завершения, когда собираются воедино хиты прошедшего года, когда ставится жирная точка, как раз-таки в этом году она 14 ноября, и начинается уже потом подготовка к Новому году, к новым песням и новым хитам. Поэтому с огромным удовольствием радио «Шансон» приглашает вас на этот праздник души в Live-арену. Билеты приобретайте на нашем сайте radioshanson.ru. Это мероприятие для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Не будем бросаться в крайности, бросайтесь лучше в объятия друг друга. Я это сделаю прямо сейчас, попрощаюсь с Ритой Виноградовой, передам ей студийный микрофон в ее нежные, заботливые, ласковые руки. Ну а вам желаю, дорогие мои, прекрасного вечера в компании любимых артистов. Слушаем на шансоне далее Тамару Кутидзе. Ну а я, Ирина Сотникова, вернусь к вам уже завтра. Всем пока-пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные и возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-й, а параллельно объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних в преддверии нового учебного года. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог, школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. В Карелии усиливает рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, а по северным, в том числе в Костомукше, с 28 августа. Министр напомнил, что за несоблюдение разрешенных сроков начало сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северо-восточный, слабый, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в Костомукше в течение дня от плюс 14 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: А где утолить печали? Ну, конечно, в компании душевных песен на радио «Шансон». Попутный столичный ветер занес меня в студию. У микрофона Рита Виноградова. Ближайшие 2 часа будем вместе. Желаю уютного вечера тем, кто рядом. И предлагаю послушать Михаила Круга.
1: Девчонка, платье шикаля Париж. Колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любить.
1: Замечательная песня от Кати Огонек. А есть такая народная мудрость: не жалей о том, что прошло. Но легко сказать, ведь у каждого из нас есть человек, с которым хотелось бы еще раз поговорить. Те шансы, которые хотелось бы вновь использовать, и, конечно, счастливые моменты, которые хочется пережить еще раз. Но жизнь стремительно мчится, и нужно смотреть только вперед. А впереди у нас Эдвард с песней «Как молитва».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: слез.
1: Чувственная и нежная новинка от Михаила Шафутинского звучит в эфире. Кстати, увидеть, спеть и потанцевать с нашим дорогим Михаилом Захаровичем можно уже 14 ноября в столичной лайф-арене на масштабном празднике «Эх, разгуляй». На сцену выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Поэтому успевайте приобретать билет на очень яркое событие. Вас ждут танцы, веселье, отличное настроение. Возрастное ограничение 12+. Поэтому всем хорошего вечера, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас Юрий Барабаш с «Поем, Жиган». Музыки много, шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Великий комбинатор на службе в полиции.
2: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А мы смотрим только вперед, уже в следующем часе будем передавать ваш привет, поздравления и самые теплые пожелания. Так что пишите нам, можете прямо сейчас написать, кому хотите сказать привет, люблю, скучаю или просто поднять настроение. В общем, берегите себя, проводите этот вечер с хорошими людьми и правильной музыкой здесь, на волне радио «Шансон».

0: Ясен Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Ремешочек, ремень.

0: Музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час от

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Доброго времени суток всем слушателям. Приветствую вас на волнах хорошего настроения. У микрофона Дима Казанцев. Новостями поделюсь с минуты на минуту. Осталось немного подождать.

0: Любимые мелодии на паузу. Информация на плей. Сколько шансов у любви? Если верить упрямой статистике, то маловато шансов. Тут новость подоспела. Россия попала в топ-3 стран по разводам. На 10 браков приходится 8 разводов. Психологи называют то, что мешает нормальным отношениям. Неравные обязанности. Например, она стирает, готовит, воспитывает, а он лежит на диване. Или наоборот, он работает, а она сидит на шее. Финансовые ямы. Когда денег не хватает, это, понятное дело, не сближает. Отсутствие диалога. Оба говорят, но никто не слушает. Ну и измены. Тут и объяснять не надо. Могу только один совет дать. Если брак на краю пропасти, то стоит сесть за стол переговоров, выслушать друг друга и договариваться.
1: С такими глазами, как ваши, нельзя быть одной.

Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Даже завидую. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас о важном. Центробанки напомнили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях номер телефона и адрес, поскольку это небезопасно, в частности, потери денег. Об этом газете.ру заявил эксперт по информационной безопасности Банка России Павел Мизинов. Дело в том, что программы-скаперы собирают данные со всех открытых страниц в единую базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Берегите, пожалуйста, свои данные.
2: Я не мечтал об островах, я жил и так на острове. В окне плескался океан, полоской горизонт.

Любимые мелодии сменяются интересной информацией. Исследователи посчитали, сколько времени уделяют воспитанию детей мужчины 21 века. Ученые из Университета Лондона обнаружили, что современные папы проводят с детьми в 7 раз больше времени, чем, например, 40 лет назад. По некоторым данным, в среднем отец посвящает ребенку

Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут певица и телеведущая Ольга Бузова выдала базу, каким должен быть идеальный мужчина. У него должны быть внутренняя сила и уверенность. А главное, он не должен бояться сильной девушки рядом. Ну а что Ольга Бузова еще могла сказать? Что ей нужен неуверенный в себе слабак или маменькин сынок? Короче так, я редко вижу сильных людей в одной семье. Обычно рядом сильный и независимый оказывается откровенный подкаблучник. И это не из-за того, что он слабый, а просто потому, что сильный и независимый. Никто другой, скорее всего, не уживется. Двух сильных людей ты увидишь в ринге, а отношения — это

0: отдельная вселенная, как инь и янь. Представьте в одной связке двух лидеров. Мне кажется, это сразу борьба и выяснение отношений. Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив.

0: звезда. Что, не загадала?
1: Нет.
0: Ну, как всегда. Ты меня, конечно, не извинишь, ну что ты молчишь? Спит снегирь нахально на проводах. Как дела?
1: Нормально, ну как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. А сегодня что?
1: Суббота.
0: Так может гульнем? Белые березы, зимний пикник.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Нашел в интернете данные опроса. Оказывается, 29% россиян заявили о планах продолжить работать на пенсии. По данным РБК, 15% опрошенных собираются жить только на пособие от государства. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности, а также производства.

На бескрайних просторах интернета наткнулся на информацию о том, что американские врачи назвали три самых полезных для сердца фрукта. Оказывается, в яблоках содержится много антиоксидантов, калий и витамины группы С. Кроме того, они могут снизить риск развития диабета второго типа. Также специалисты обратили внимание на пользу груш и вишни. Эти продукты снижают давление и уровень холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом передает телеканал 360. Очень скоро музыка вернется. Остается дождаться.

От привычных мелодий к мыслям вслух. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С другой стороны, жизнь – это череда спектаклей и антрактов. Первый звонок уже прозвенел, значит, очередь в буфете стала чуть меньше. Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. Жизнь – театр, а люди в нем – актеры. Ну, а я в буфет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Нас часто удерживают невидимые нити с конкретными людьми и определенными мыслями, а также постоянным поиском смысла жизни, который растворился в самой жизни. Всегда какая-то игра сознания, но без этого скучно жить. Мысли определяют нашу с вами действительность под знакомые мелодии на любимой волне.
0: Метод

все познается в сравнении. Даже ты, Даяда, мы с тобой раньше были совершенно другими людьми. Вот как с годами становиться лучше? Большой-большой вопрос. Постараемся ответить на эту загадку

От музыкальных откровений к мыслям вслух. Поговорим о проблемах во взаимоотношениях и диалоге с самим собой. Когда одни отношения заканчиваются, а другие не могут начаться, поскольку очень сложно отпускать тех, кого ты по-настоящему любишь. А по-другому и быть не может. Частичка твоей души теперь не принадлежит тебе, если вы расстались. Зато остались воспоминания в качестве бонуса. Но понимание этого придет только со временем. Под хиты

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к новостям. Оказывается, большинство россиян получают первый заработок до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина. Зарабатывать до совершеннолетия начали 66% респондентов. При этом у 73% первая работа оказалась никак не связана со специальностью, по которой человек работает сейчас. В исследовании также отмечается, за последние 14 лет россияне стали более бережливыми. Сейчас доля населения с отложенными сбережениями составляет 54%.
2: А на Новый год мы хотим простоквашино уехать.
3: Тотема.
2: Оф!

0: Майский Новый год скоро.
1: Музыка на стоп, размышления на плей. Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Осталось, наверное, прислушиваться к собственному сердцу. Оно, говорят, никогда не обманывает.
2: В забытом архиве средь старых картин много лет пролежал удивительный фильм и потрескалась в разных местах черно-белая пленка. В этой ленте такие смешные друзья, и мой брат был кудрявым, таким же, как я, бесшабашным, веселым и всем нам знакомым ребенком. Но со временем в прошлом остался успех, и героем картины я стал не для всех. И куда-то уходят актеры из сказочных лет, но другие приходят, теперь времена. И Мальвина, бедняги Пьеро, не нужна, но так хочется верить, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Режиссеры, сценарии, рампа и свет. Люди смотрят картину из прожитых лет. И пустяк, что местами порвется затертая пленка.

экранов сойдут к нам актеры из сказочных лет. И однажды другие придут времена, где Мальвина вновь будет опять влюблена, и где все мы узнаем, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется.

0: Музыка объединяет людей и добавляет эмоций. На радиоволнах с вами Дима Казанцев. Спасибо всем за компанию. Пока-пока. Чао-какао.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Всем доброго вечера. После таких проводов по Иван-Кучинский в эфире повисла звенящая пауза прощания. Но там, где обрывается одна история, всегда начинается другая, более светлая, может быть, даже нефильтрованная. Владимир Семенович Высоцкий уже открывает свою тетрадь со стихами, чтобы напомнить, слово «прощай» не существует, пока звучит музыка на радио «Шансон».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на ты тысячи лет укрыт от меня

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пас.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

тело люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее храни.
1: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: клин.
1: Виктор Третьяков только что мастерски забил клин в наши уши и души, любо-дорого смотреть. Но, как известно любому плотнику, один клин всегда выбивается другим. В качестве выбивающего клина королева русского шансона Любовь Успенская со своим горьким вкусом бузины. Инструментарий меняется с молотка на дегустацию, среда становится не только музыкальнее, но и вкуснее на волнах радио «Шансон».
2: А тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, ни прийти, ни письма написать. А где-то там,

ради боли. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце свое подарил. Сколько видел я с ней сладких снов,

Может, в приличный дом можно попасть и через форточку, а вот на всенародную танцплощадку, эх, разгуляй, придется покупать билеты, да-да. А самые доступные билеты на танцпол, и рекомендую поторопиться, так как до 14 ноября времени остается все меньше. А радио «Шансон» тем временем приглашает всех ценителей душевной музыки старше 12 лет на легендарный праздник, наполненный любимыми песнями, который пройдет в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Группа «Лесоповал», Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, ну и, конечно же, отличное настроение.

тучи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

начале часа Иван Кучин прощался, далее Виктор Третьяков забивал клин, сейчас Михаил Захарыч списывает все на слепой случай. Какой насыщенный у нас с вами час получается. Но если вы только что присоединились к нам, добро пожаловать на волну хорошего настроения и тепла. Радио Шансон. Далее группа «Сентябрь» со своим оптимистичным прогнозом, а весна впереди. Ну, как говорится, хорошему коту и в декабре март.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Вот и все. Время строить свой храм из-за

среди прожитых лет. По ночам я терзаю сомнением свое сокровенное знание, и к утру понимаю.

0: Вот и все.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нашей жизни вновь.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдай.

я черную розу, эмблему печали. В тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

Нам плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе, шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь с улыбкой печальной на свой недопитый

допито шампанским бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

время прошло, пролетело, как в сказке, и вот я без ласки, без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой

Так мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

Мне в этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне, я враг.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что

у костров закопченный. А час до того и 7 лет до того я был человек заключенный.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Внучка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить.

0: возвращаться.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

башни наши надежды, наши года. Нам уже не вернуть

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня.

матерых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы дервоты, кровь на снегу и пятна красных флажков.

В общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, на шее.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

всему святому только ты, женщина, можешь дать на свете жизнь другому.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Когда в моей душе настанет день,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

беда, но лаская твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

0: была просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.